Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Это обычное утро обычного человека. А это утро человека, который слушает Рекорд.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Добро пожаловать в сообщество друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Присоединяйтесь.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.

0: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
1: Задействовано 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: В фитнес-клубе «Гора на Лесной» все для спорта и отдыха. 2 теннисных корта, зона единоборств, тренажерный зал и интервальный комплекс с коллективными парениями. Тренируйся и отдыхай на максимум. До 31 мая скидка 50% на клубные карты. Заходи на сайт горафит.ру. Начни сегодня.

журнал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

этого человека. А это утро человека, который слушает Рекорд.

0: для детей старше 12 лет.
1: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
2: Воздействует до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: В фитнес-клубе «Гора на Лесной» все для спорта и отдыха. Два теннисных корта, зона единоборств, тренажерный зал и интервальный комплекс с коллективными парениями. Тренируйся и отдыхай на максимум. До 31 мая скидка 50% на клубные карты. Заходи на сайт горафит.ру. Начни сегодня.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
6: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Capsicum помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Capsicum – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.

0: Погода.
1: Приятно передавать именно такой прогноз погоды и приятно его забирать. Ну, забирай сейчас, Самаре. Плюс 17 по данным Яндекс. Погода, днем переменная облачность и 28 к вечеру. Местами возможен, ну, есть такая небольшая вероятность небольшого дождя. Выходные 30-ка. Ну и, конечно, приятно нам будет от крутой музыки. В ближайшее время «Медуза», «Don't Wanna Go Home», зажигалочка Глеба Филипченкова, «Малерка», ну и «Мега утро 7 до 11 не пропускай.
2: Реклама.
3: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 999 000 рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
4: Комплексная диагностика зубов, стоматологии Реавиз. Консультация, диагностика, составление плана лечения. Всего за 1990 рублей. Улыбка вашей мечты по доступным ценам. Подробности по телефону 321-0707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама Медицинский университет Реавиз.
5: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в Аврора Молл. Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. Аврора Молл.
6: Срок акции 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, месте подарки, получение на aurora.ru/18+.
7: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
9: Природа следует своим законам. Суровая зима позади, наступает весна. Время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Начните новую жизнь. В жилых кварталах «Легенда». До конца мая от 99 тысяч рублей за квадратный метр за собственную квартиру. Широкоформатное остекление, высокие потолки, продуманные планировки, своя котельная. Дом сдан. Звоните и записывайтесь на экскурсии. 8 846 379 25 25. Создайте свою легенду. Жилые кварталы «Легенда». Новый уровень комфорта по доступной цене.
6: Акция с 28 апреля по 30 мая 2026 года. Не оферта. Число квартир, участвующих в акции, ограничено. Подробности на сайте victorco.ru.
10: Мега-розыгрыш от сети заправочных станций «Розамира» продолжается. Ты готов стать частью легенды? Выигрывай каждый месяц народный русский внедорожник «Нива Легенд». А также 25 денежных призов. «Розамира». Полный бак, полная свобода. Заправляйся, участвуй и выигрывай.
6: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок и получения на сайте «Розамира.ру» и мобильном приложении. Срок акции с 1 мая по 31 декабря 2020.
11: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
12: Рекорд в Самаре. Больше, чем «Дэнс-радио».
13: Телефон рекламной службы 212-99.

0: 1,5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: Доброе утро. Рад сообщить, что на календаре пятница. Даже если у тебя нет выходных, но все равно какое-то такое пятничное настроение, да, пятничный вайб должен присутствовать. Рад сообщить о том, что уже скоро мы сообщим. Да, рад сообщить, что мы скоро сообщим о новой летней легкой игрушке с освежающим эксклюзивным подарком. Уже на улице уже лето, да, 30-ку обещают выходные, поэтому пора, пора. Но это будет в понедельник. В понедельник все расскажем. А пока участвуем в знакомых, бодрящих темах. Кофейная разминка вот через 15 минут дальше. И другие темы подтянутся. Ну и рад сообщить, что по музыке к нам подтянутся Тиесто. Далее Аниме Нинджи, Out of My Body. Также Алак, Portugal the Man.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, совет астрологов. Овны, вы заметите случайную улику или обрывок разговора, который укажет на тайного доброжелателя. Тельцы, интуиция обострится до предела, вы начнете угадывать чужие мысли за секунду до их оглашения. Близнецы, случится странное совпадение, вы столкнетесь лицом к лицу с тем, о ком только что думали. Раки, старая закрытая дверь в отношениях распахнется сама, как только вы окончательно отпустите ситуацию. Львы, вы станете серым кардиналом, чье скрытое влияние легко переломит исход важного спора в вашу пользу. Девы, привычный маршрут преподнесет сюрприз в виде редкой находки или знакомства, которое изменит планы. Весы, чужая ошибка обернется вашей удачей. Вам предложат то, от чего в последний момент отказался другой. Скорпионы, вы получите скрытый знак или подарок, который станет точным ответом на мучивший вас вопрос. Стрельцы, внутренний навигатор поведет вас вопреки логике, но именно этот путь убережет от крупной неприятности. Козероги, вечер прервет рутину дерзким предложением, от которого у вас буквально перехватит дыхание. Водолеи. Обычная прогулка столкнет вас с человеком, который держит ключ к вашей новой работе или какому-то проекту. Рыбы. Мимолетный сон или образ из книги внезапно превратится в готовый план для успешного стартапа. Гороскоп ты можешь переслушать в телеге Макси, Радио Рекорд Самара, прочитать в группе ВК.

0: Record in the mix.
1: И вновь звучит от меня вопрос, может быть, по кофе? Хотя ответ на него, даже положительный, не принесет тебе приглашение в кофейню Mosaic Coffee & Tea, а вот ответ на другой вопрос может. А вопрос в следующем. Сколько треков было в мини-миксе, который я сейчас поставлю? Это наша утренняя традиционная такая разминка, подборочка звучит. Ты считаешь треки, отправляешь количество в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо пишешь в ВК, в личное сообщение нашего сообщества. Неважно куда, сообщение приходит всем в одно окно. Давай считать. Каждому из троих победителей подарю по двойному приглашению на абсолютно любой кофе в Mosaic Coffee & Tea.

0: Даю варианты 5 или 7. Тут было треков. Отправляй пятерку, либо семерку в личку телеги, в личку ВК, куда угодно. Жду 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода.
0: Я уже вижу, много сообщений приходят, летят. Так, у меня 3 приглашения, каждое на 2. Ну, если вдруг не повезет, повезет следующие игрушки. У нас розыгрышей очень-очень много. Но сейчас точно расстраиваться не надо. Смотри, какой прогноз погоды, да, на сегодня. В данный момент уже 18 градусов в Самаре. По данным Яндекс Погоды, днем 28. Да, местами ближе к вечеру есть вероятность, небольшая вероятность небольшого дождя. Выходные же 30-ка. Я вот, кстати, тут не знаю, радует тебя это или нет. Тут уже не тепло, это уже жарко. Музыка точно порадует. Ждем Алакан и Portugal The Man и Air Codes, ремейк на Better Off Alone.
1: Рекорд Классикс. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие идеи ты всех времен и народов. Сегодня в 10 вечера на Радио Рекорд.
2: Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. VIP-авто приглашает вас на тест-драйв гибридных автомобилей Xlantix. Оцените разгон до 100 км в час менее чем за 5 секунд. Откройте для себя впечатляющий запас хода более 1000 километров. Ощутите надежность с гарантией до 8 лет. VIP-авто. Официальный дилер в Самаре. Улица Демократическая, 55. Телефон для связи 846-222-1111. Не является публичной офертой.
3: Сезон «Гриль» в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Есть иные ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru.
4: Пап, смотри, я еду на велосипеде.
5: Мой динозавр атакует.
3: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56. Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1-2, первый этап, Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
6: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони 8-939-745-48-08.
7: 6 июня после большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в «Руки вверх» бар. Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и хиты до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90. Мега утро на рекорде.

Рекорд in the mix. Пришла пора угоститься, угоститься кофейком. Может быть, не твоя пора, твоя чуть позже наступит все-таки. Это розыгрыш, здесь дело случая, да, удачи. Ранее ставил 15-секундный мини-микс, надо было посчитать треки в нем и отправить количество в личку телеги и в личку ВК. Многие ответили верно, было 5 штук, и вовремя у нас пятерку прислали Артем Архипов, Валентина Краснова и здесь вот еще пока фамилию не знаю, не написал нам. Дмитрий, последние цифры номера мобильника 3892. Я вас поздравляю всех и каждому дарю по двойному приглашению в кофейню Мозаик Кофентин, абсолютно любой кофе, или вы, кстати, на чай. Ждем следующие игрушки, ждем выходные, ну а подборку музыки ждать не надо, она уже здесь.

0: Рекорд. Новости.
1: 16 мая на Жигулевской ГЭС снова откроют водосбросы, и уровень Волги опять поднимется. Об этом рассказали на городском совещании по инфраструктуре и ЖКХ. Сколько именно воды сбросит на этот раз, пока неизвестно. Напомним, первый начался еще 27 апреля. Отмененный в Самаре в апреле из-за непогоды субботник состоится 16 мая, сообщили в администрации города. Регистрироваться для участия не нужно, инвентарь для уборки предоставят организаторы. АвтоВАЗ может в будущем создать беспилотный автомобиль. Об этом заявил глава компании Максим Соколов в комментарии «Вестям». Он отметил, несмотря на то, что завод представляет машины в Б-классе, класс компактных автомобилей, тем не менее, даже в этом сегменте элементы системы помощи водителю в управлении транспортным средством уже присутствуют в планах. Еще больше новостей, важных, срочных, интересных, актуальных из жизни города, страны и мира, читай в телеграм-канале, Макс-канале «Радио Рекорд Самара». Сообщай о засадах, где патрули ДПС со сложностями на дорогах под специальными постами. Вообще, в принципе, присылай в личку телеги, в личку ВК новости, очевидцем которых ты стал, интересный какой-то контент. Мы с тобой на связи.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Драйв на скорости 70 треков в час. Это...

0: Мегамикс. Сегодня в 9 вечера.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд реклама.
2: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. У Инстамарт-сервис Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05-31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-droid-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

0: 7 часов и 49 минут в Самаре. И сейчас мы по утрам, в конце каждого часа практически, выясняем, насколько ты внимательно слушал и вообще, насколько много уже проснулись, пришли в себя, готовы играть, выигрывать. Вот, к примеру, выигрывать приглашение в кофейню «Мозаику Фентин» на двоих на завтрак плюс десерт. Вспоминаем просто темы, которые звучали на протяжении 60 минут. Ну, ладно, 49 минут, да? Ставлю два фрагмента двух историй, и нужно выбрать тот трек, который точно был, а был только один из двух. Отправляй цифру 1 либо цифру 2 в личное сообщение телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК, совершенно неважно, сообщения все приходят в одно окно. Итак, первый вариант. Вариант номер 2. Отправляй цифру 1, либо цифру 2 в личное сообщение, телеге, либо ВК, жду 40-го.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: На улице 18 градусов, по данным Яндекс Погода, днем 27, облачно с прояснениями, выходные 30-ка. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 5 баллов, движение плотное, на 1 балл больше, чем обычно в это время в пятницу, ну и вот, собственно, такая загруженность останется в ближайшие 2 часа. В данный момент у нас, по вашим сообщениям, которые поступают, в личку телеги, в личку ВК, под постом «Засада» в Максе и в телеге. Сложности с полевой на Арцебушскую перекрыто. Вот из-за чего сложности. Там случился пожар на Арцебушской, поэтому вот ограничено движение. Заторы на заводском от кабельной до 22-го партъезда сейчас тоже наблюдаются. Также на заводском от профильной до 22-го, на Зубчаге от магистральной до Воеводина. На 22-м перед заводским полевая загружена от Молгвардейской до Мичурина, 10 минут. Москва от Потапова и до 4-го проезда. Ну, такое уплотненное движение. На Новосадовой тоже от Советской Армии до Загородного парка. Старозагоры чуть-чуть перед Советской Армией. Карл Маркс по свободнее. Кирова от Старозагора до Карл Маркса. Ну, все такое обычное, стандартное и не особо долгоиграющее. Победа физкультурная перед Кирова в центр. Ракита перед Карл Маркса. Карл Маркса перед Ракитой. Идем дальше. Аниме Нинджи с нами. Out of my body. Хит.
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
5: Женская суперлига на «Металлурге». Самарские крылья советов принимают звезду 2005 из Перми. В программе «Аквагрим» и конкурсы. Приходите всей семьей на стадион «Металлург» 16 мая в 13:00. Вход бесплатный, без возрастных ограничений.
6: Встречайте премиальные внедорожники «Тэнк». Они созданы для тех, кто ценит новые технологии, кто привык к комфорту в городе и уверенности на бездорожье. Оцените «Тэнк» в деле. Пройдите тест-драйв у официального дилера марки «Самараавто» по адресу Южное шоссе 14. Только до 31 мая. При покупке автомобиля «Тэнк» действует выгода до 400 тысяч рублей по трейд-ин и спецпредложения от «Самараавто».
7: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
8: Если Чанган, то в «Самара Авто». Чанган-центр «Самара Авто» у самолета дарит выгоды до 690 тысяч рублей в зависимости от модели.
9: Срок акции до 31 мая 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроки, месте, порядке проведения по телефону +7 846 212 97 35. АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Мы открыты. «Ракет Клаб» в торговом комплексе «Летаут». Первый центр «Ракет»
5: ракеточной культуры в Самаре. Падл, сквош, пиклбол, бадминтон и настольный теннис. Все на одной площадке. Аренда корта от 1100 рублей. Индивидуальные и групповые занятия, а также абонементы. Ждем вас в торговом комплексе Летаут Корпус Си.
10: Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
11: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
12: С топливом «Олви» можно в полет! Новая «Олви» в Курумуче ждет! В честь открытия на новой АЗС «Олви» дарим скидку 3 рубля с литра на все виды топлива! Приезжайте заправляться с выгодой!
9: Акция 18 мая 2026 года. Подробности на olvi.azs.ru.
13: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Целковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Целковском». Поехали! 200-300-200.
14: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
15: Реклама в Самаре. 212-99-99.

0: Заряжающий и вкусный подарок сейчас отдаю. Кофе плюс десерт. Приглашение на эту комбо. На двоих приглашение. Вообще у нас, в принципе, много вкусных бонусов и бодрых, да, кофейных, особенно по утрам, особенно сейчас. Так, ну, в общем, подводим итоги еще одной игрушки. Первый мегатринг час завершается, а игрушка уже вторая. Ну и эта игра такая. Почти каждый час мы в финале 60-минутки выясняем, как ты внимательно слушал. Ставил два фрагмента двух треков, нужно было вспомнить. Либо угадать, кстати, это тоже не воспрещается. Какая тема из двух была в эфире? В этот раз надо было из предложенных выбрать первый вариант и отправить цифру 1 нам в личку телеги, либо в личку ВК. Егор Иванов это сделал вовремя. Я тебя поздравляю. Егор, последние цифры номера мобильника 58-91, 58-91. Егор Иванов. Приглашение на комбо кофе плюс десерт на двоих в кофейне Мозаик, кофе-инсид достается тебе. Что достанется уже тебе конкретно, узнаем чуть позже в следующем розыгрыше. Мегаутро продолжается. Доброе утро.
1: Рекорд Мегаутро.

0: 5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: 8 часов и 2 минуты, и у тебя будет там минутка 2, да, 2, по-моему, 20 даже, если у тебя будет там столько времени, я сейчас объясню, почему такая точность. Заходи в Телегу Макс и смотри видео о нашем проекте «Рекорд прокатит». Я напомню, в апреле мы разыграли 4 поездки, каждая на двоих в Уфу, на «Ласточке» по новому маршруту, который запустила Куйбышевская железная дорога. Проезд был с нас, проживание тоже с нас. Вообще, в принципе, фотки от победителей, какие-то видосы с места отправления, все это можешь найти в телеге Макси, в ВК, и фоточки уже из Уфы, они нам тоже присылали, да, и видосы. Но это такое отчетное видео о нашем проекте, все собрали в одном видео, заходи в ВК, в телеге, в Макси, закрепили на всякий случай, чтобы, ну, как бы ты точно посмотрел. Также там пиши, где засады, в этом части рубрика «Засады», почитаю, сложности на дорогах какие, где, под постами в телеге Макси, в личку в телеге, в личку ВК можешь писать. Ждем трэш-пати и ждем норм-пати, крутую пати. Да, Эсса, Make My Day.

Кэбин и Хит Холлоу тоже дождемся. Дон Диабло тоже с нами. Ну и прямо сейчас Оффенбах. Я Сергей Шенко, желаю тебе доброе утро и пятничного настроения. Это Рекорд Дэнс Радио.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, советы астрологов. Овны, вы заметите случайную улику или обрывок разговора, который укажет на тайного доброжелателя. Тельцы, интуиция обострится до предела, вы начнете угадывать чужие мысли за секунду до их оглашения. Близнецы, случится странное совпадение, вы столкнетесь лицом к лицу с тем, о ком только что думали. Раки, старая закрытая дверь в отношениях распахнется сама, как только вы окончательно отпустите ситуацию. Львы, вы станете серым кардиналом, чье скрытое влияние легко переломит исход важного спора в вашу пользу. Девы, привычный маршрут преподнесет сюрприз в виде редкой находки или знакомства, которое изменит планы. Весы, и чужая ошибка обернется вашей удачей. Вам предложат то, от чего в последний момент отказался другой. Скорпионы, вы получите скрытый знак или подарок, который станет точным ответом на мучивший вас вопрос. Стрельцы, внутренний навигатор поведет вас вопреки логике, но именно этот путь убережет от крупной неприятности. Козероги, вечер прервет рутину дерзким предложением, от которого у вас буквально перехватит дыхание. Водолеи. Обычная прогулка столкнет вас с человеком, который держит ключ к вашей новой работе или какому-то проекту. Рыбы. Мимолетный сон или образ из книги внезапно превратится в готовый план для успешного стартапа. Гороскоп ты можешь переслушать в телеге Макси, Радио Рекорд Самара, прочитать в группе ВК.

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: 8.15 в Самаре. Рекорд — это не только музыка. Наша информационная часть в телеге и в Максе. Наш канал. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Но там тоже не только новости, но и розыгрыши, развлечения, какие-то приколы и, конечно, опросы. Но опрос такой информационный. Тут мы выясняем, сдал бы ты сейчас ЕГЭ. Ну, такая пора сейчас наступит скоро, да, у школьников. Вот если бы ты сейчас сдавал, ты бы сдал? Да, там, может быть, только по какому-то предмету, либо, ну, точно нет. Заходи, голосуй, интересно твое мнение. Ну и, конечно, пиши о засадах. Через 15 минут у нас рубрика «Засады». Я почитаю в режиме реального времени о проблемах на дорогах, сообщения.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: И, в принципе, что творится на улице, рассказывают. 20 градусов в Самаре, по данным Яндекс.Погоды. Днем 27, облачно с прояснениями. Выходные, переменной облачности, до 30 прогреется воздух. Загрузка дорог оценивается, по данным сервиса Яндекс.Карты, на 5 баллов. Движение плотное, и в ближайший час таким вот оно останется. Поливая от Самарской до Мичурина, у нас там проблемы. Арцебужскую перекрыли из-за пожара. В данный момент спасибо большое, что сообщаете об этом. Пишите в личку телеги, ВК, также под постами засада. Также сейчас наблюдаем проблемы на Заводском шоссе. От Кабельной до 22-го партизда, от Профильной до 22-го на Кирова, от Старозагоры до Самолета до Москвы, от Старозагоры до Карла Маркса, на Новом вокзале между Москвой и Новосадовой, на Старозагоре перед Советской армией, так, на Московском от 22-го партизда до Авроры, на Новосадовой чуть-чуть попроще, но тем не менее тоже заторы есть, от Гастелло там до Загородного парка, на Революционной от Подшипниковой до Московского шоссе, также на Уральская ТЗС до Юшки проблемы сейчас. Так, на Советской армии от Карла Маркса до Блюхера, на Зубчаге от Магистральной до Воеводина, ну и Ташкентская перед Москвой от Тополей, на Раките стороны Москвы до Карла Маркса. Из музыки Джон Саммит с новинкой «Дон Диабло» и «Виз Калифа».
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Акция действует до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Тена Т7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Тена Т7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 999 000 рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера ВИП-авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
5: Империал. Больше, чем фитнес. Империал. Ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. Империал Фитнес. Выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ Империя, 240-60-60.
6: Комплексная диагностика зубов, стоматологии, Реавиз. Консультация, диагностика, составление плана лечения. Всего за 1990 рублей. Улыбка вашей мечты по доступным ценам. Подробности по телефону 321-0707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама — Медицинский университет Реавиз.
7: День России вместе с Open FC. 12 июня, Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие – трилогия за титул чемпиона. Готовьте против Чимаева. Решающий бой двух звезд ММА. Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Саузы. На глазах 5000 зрителей. Россия и Кыргызстан. Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали за пояс в полусреднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com. 12+.
8: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
9: Срок акции 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, вместе порядки получения на aurora.ru. 18+.
10: Мега-розыгрыш от сети заправочных станций «Розамира» продолжается. Ты готов стать частью легенды? Выигрывай каждый месяц народный русский внедорожник «Нива Легенд», а также 25 денежных призов. «Розамира». Полный бак, полная свобода. Заправляйся, участвуй и выигрывай.
9: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок, вместе порядки получения на сайте «Розамира.ру» и мобильном приложении. Срок акции с 1 мая по 31 декабря 2026 года.
11: Сезон «Гриль» в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года. 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Есть иные ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru.
12: Пап, смотри, я еду на велосипеде. Мой динозавр атакует.
11: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на yug63.rf и по телефону 211-58-56. Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1, 2, первый этап, Южный город. Информация об акции в положении на сайте yug63.rf. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте nash.dom.rf.
13: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда». Сегодня на РАН-ТВ.
14: Для лиц старше 16 лет.
15: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
16: Телефон рекламной службы 212-99-90.
17: Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника.

0: Засада на рекорде.
1: А у нас 8 часов и 29 минут. Время засады. Рассказываю, где какие сложности на дорогах, своих слов, где патрули ДПС и проблемы какие-то. Неработающие светофоры, перекрытия. Да, все это, кстати, есть. Ну, не все, но есть. В общем, читаю. А ты пиши. Ты можешь тоже почитать телеги Макси под постами засада. Ну, я вот сейчас вот то, что будет даже в данный момент приходить, озвучивать. Ну, и то, что приходит в личку. То, что я только вижу, тоже читаю. В личку телеги, либо в личку ВК. Рассказывай, на что нужно автолюбителям обратиться внимание. Так, какие у нас данные у нас есть? Сейчас обновляю. Да, госпиталь 22-го партсъезда в сторону Вольской. Ташкентская от Старозагора к Москве. Как ехать? На пересечении улицы Советской Армии Блюхера, с Блюхера и Антона Овсяненко, ну, в общем, в том районе ДТП. Серьезно, да, уже озвучили сообщение. Даже фото появилось. Будьте аккуратны, внимательны, конечно. Мария Стареза, Волгина в центр. На Кирова, где Поляна к Молодежной. Ну, то есть, как снова Садовой на Кирова поворачивать, ну, там, демократическая на Кирова, к молодежке ехать, да, засада. Утевская после зоны, так, далее, с полевой на Арцебужской перекрыты из-за пожара, на Арцебужской тоже уже говорили об этом, будьте внимательны, да, и учитывайте это. Кольцевая, Штайр, идеальный экипаж, Дамир пишет, магистраль центральная перед Ракитовским шоссе, Новосадовая, Гастелло, пост Моя. Такие вот сообщения у нас приходят. Обновляем, что еще у нас имеется. Губанова тоже между Новосадовой и Московским шоссе. Спасибо за информацию. Где еще нужно быть аккуратнее, внимательнее, с особым рвением соблюдать правила дорожного движения. Делись информацией в телеге в Максе под постами засада. Ну и, конечно же, можно писать в личку. Ну, лучше сразу под постами засада, чтобы все могли оперативно прочитать все, не дожидаясь, когда я что-то озвучу. Ну, я, кстати, по-моему, все озвучил. Вот обновляю, вроде все. Да, будь аккуратен и соблюдай, конечно же, правила дорожного движения. Ждем буквально через несколько мгновений Эбин с хитом Hollow и рубрика Трэшпати. Там тоже сегодня будет хит, потому что сегодня пятница, день классики. Уже однажды это включали, это зашло прям, ну, в разных смыслах зашло. Может быть, положительно, может быть, в отрицательном. В общем, классика Трэшпати через 10-15 минут.
0: Засада на рекорде. Слушай каждое мегаутро в 8.30. Читай в телеграм-канале Радио Рекорд Самара. Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Классика рекорда.
2: Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов.
0: Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
3: Для детей старше 12 лет.
4: Рекорд реклама. Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
5: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
6: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-20. 26-16-02, Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-2-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самара 6+.»
8: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
9: Там, где каждый пытается что-то сказать... Xlantix ET – это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер Xlantix ET. Слушайте тишину.
10: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его – фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
11: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организации акций, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
12: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
13: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

0: всегда разные, очень трешовые, очень прикольные, всегда по-разному. А в пятницу включаем то, что уже однажды ставили, много лет назад, либо, может быть, не знаю, год назад, два года назад, тоже что-то из недавнего можем включить. И можем также поставить то, что ты попросил. Практически программа по заявкам. Вот сегодня такой трек вспомним. Вот плохо, что забыли его. Сообщение тут как-то на днях пришло. Собираюсь, я не буду говорить, что сделать, написала нам, по-моему, Ирина, да. Поставьте, пожалуйста, эту песню. Вы же в пятницу ставите классику трэш-пати. Она очень подойдет. Вот что она собиралась сделать. Мы сейчас узнаем, наверное, в этой композиции, судя по всему. Слушаем и, самое главное, комментируем. Пиши в личку телеги, в личку ВК. Нравится, не нравится, что ощущаешь, какие мысли. Я думаю, здесь точно мысли у тебя появятся какие-то. Я это все в конце трека озвучу. Также озвучу вопрос по тексту. Заправили ответ, вкуснейшую ароматную большущую пиццу тебе задарю. Поехали, классика, трэш-пати на рекорде.
1: В 7 утра каждый день я еду на метро. Много людей, но счастливого ни одного. Как же хочется спать, как же хочется пить. Вот бы работу послать и больше туда.

0: читает. Озвучиваю прямо вот, что сейчас придет. В личку телеги пиши, либо в личку ВК. Так, так. Что же я в марте ее не слышал, когда увольнялся? А теперь сам себе начальник и не уволишься, пишет нам Александр. Так, мысли тут пришли. Константин, мы даже догадываемся, какие. Под такой трек и надо идти увольняться. Палец вверх. Вот здесь вот от Андрея сообщение. Почему-то при прослушивании этой песни я стал счастливее. Вот вообще неожиданно как-то. Может быть, Ваня написал, да, Иван? Какое-то решение принял, я не знаю. Какие же классные песни ставить от трэш-пати? Юля пишет и смеется. Прекрасная история, заряжает, но и заставляет задуматься. Слушайте, так, давайте, мы сейчас вообще ни к чему не призывали этой песни, вообще абсолютно. Просто, ну, во-первых, по заказу, во-вторых, да, слушательница попросила, во-вторых, ну, просто вспомнили ее, просто забавная. Так, ну, огонечки тут и сердечки, кстати, тоже приходят. Так, дальше. Вот здесь пишут, ерунда какая. Так, мне понравилась, крутая история. Тоже здесь вот палец вверх. Супер песня, но работу свою люблю. О, ну, вот такое сообщение должно было прозвучать обязательно. Сообщение, кстати, от Кирилла пришло. Теперь вопрос по тексту. Скажи, пожалуйста, какое время упоминалось в данной композиции? Очень легенький вопрос. Зачем тебя грузить чем-то? 7 утра либо 8 утра. Пиши в личку телеги, в личку ВК, неважно куда. Жду 40-го, верно ответившего, и задарю прекрасную, ароматную, вкуснейшую, большущую пиццу.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: В данный момент у нас в Самаре около 20 градусов. По данным Яндекс погода днем 27. Облачно с прояснениями. Выходные 30-ку обещают. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 6 баллов. Движение затруднено на 1 балл больше, чем полчаса назад. И больше, чем обычно в это время в пятницу. И в ближайший час такая загрузка сохранится. Поливает Малогвардейская до Мичурина. Ей 25 минут. Там Арцебушскую еще перекрыли. Из-за пожара будь аккуратен, внимателен. Юшка от поста ГИБДД до промышленности 15-20 минут. Хачевского, Пензенской, от Гагарина до Владимирской. На Новосадовой, от Советской армии до Глазной больницы у нас сложности. На Московском шоссе от Гастелло до Аврора, от Авроры до Самфировой, после революционной до Луначарского, Масленку от Москвы, точнее, от Мичурина до Новосадовой. Проблемы Нововокзальной перед Старозагорой, с двух сторон перед Новосадовой, Старозагорой перед Нововокзальной в центр. Так, Кирова от Старозагоры до Карла Маркса и перед самолетом немножко. Димитрова, Ташкентская перед Москвой, Карл Маркс перед Ракитой, магистраль центральная тоже перед Ракитовским шоссе. К привычному плейлисту встречаемся и ждем Алока.
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: VIP-авто приглашает вас на тест-драйв гибридных автомобилей X-Lantix. Оцените разгон до 100 км в час менее чем за 5 секунд. Откройте для себя впечатляющий запас хода более 1000 километров. Ощутите надежность с гарантией до 8 лет. VIP-авто. Официальный дилер в Самаре. Улица Демократическая, 55. Телефон для связи 846-222-1111. Не является публичной офертой.
6: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АОС «Закушев» проект «Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кошелев.дефис.проект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация носит основательный характер и не является публичной офертой.
7: Не упустите уникальную возможность приобрести Амода и Джейку по эксклюзивной цене завода-изготовителя. Только 16 мая исключительно в дилерском центре «Самара Авто» с 10 до 18 будет находиться представитель бренда Амода и Джейку Денис Аверьянов. Количество мест и автомобилей по специальным условиям ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж по телефону 211-02-74. Самара Авто. Ваш официальный дилер Амода и Джейку в Самаре. Московское шоссе 264Б у самолета.
8: Природа следует своим законам. Суровая зима позади, наступает весна. Время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Начните новую жизнь в жилых кварталах «Легенда». До конца мая от 99 тысяч рублей за квадратный метр за собственную квартиру. Широкоформатное остекление, высокие потолки, продуманные планировки, своя котельная. Дом сдан. Звоните и записывайтесь на экскурсии. 8 800 46 379 25 25. Создайте свою легенду. Жилые кварталы «Легенда». Новый уровень комфорта по доступной цене.
9: Акция с 28 апреля по 30 мая 2026 года. Не оферта. Число квартир, участвующих в акции ограничено. Подробности на сайте victorco.ru.
10: Встречайте премиальные внедорожники «Тэнк». Они созданы для тех, кто ценит новые технологии, кто привык к комфорту в городе и уверенности на бездорожье. Оцените «Тэнк» в деле. Пройдите тест-драйв у официального дилера марки «Самара Авто» по адресу Южное шоссе 14. Только до 31 мая. При покупке автомобиля «Тэнк» действует выгода до 400 тысяч рублей по трейд-ин и спецпредложения от «Самара Авто».
11: С 15 мая в сеть магазинов «Планета Секонд-Хенд» новая коллекция. Большое поступление одежды из хлопка и льна. С 15 мая во всех магазинах «Планета Секонд-Хенд».
12: С топливом «Олви» можно в полет! Новая «Олви» в Курумуче ждет! В честь открытия на новой АЗС «Олви» дарим скидку 3 рубля с литра на все виды топлива! Приезжайте заправляться с выгодой!
9: От 18 мая 2026 года. Подробности на olvi.az.ru.
13: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
14: Платформы, рынок, технологии.
13: Монетизация.
14: Цены, процедуры, практические инсайты.
13: Нейросети на практике.
14: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
13: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
14: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
4: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд.

Ну и подведем итоги рубрики «Трэш-пати». Ранее ставили не просто неформатную композицию, а в рубрике «Классика», в подрубрике «Классика трэш-пати», то, что уже однажды включали, даже сегодня практически по заявкам, была история про то, как чел захотел уволиться. Да, кстати, достаточно такая энергичная появилась тема, ну, получилась тема, и много откликов было, и много ответов на вопрос. Там время упоминалось на часах 7 утра, там было, почти все верно ответили. Вовремя это у нас сделала слушательница Даша, последняя цифра номер мобильника 5793. 5793. Даша, поздравляю, вкуснейшая ароматная пицца достается тебе, остальные не грустим, у нас кредит, другие розыгрыши, Мегутро продолжается. Ну а трек с трэш-пати уже, даже, кстати, сегодня не только аудио, но и видео версии, видос мы тоже опубликовали, да, да, есть клипец. Заходи, смотри в ВК, в Телеге и в Максе. Видео и аудио в Телеге и в Максе. По хэштегу трэш-пати всегда можно найти предыдущие выпуски. Рекорд.

0: 5 и детей старше 12 лет.
1: Утро!
0: На рекорде.
2: 9 часов и 2 минуты в Самаре. Мегутро продолжается. Отличная музыка, розыгрыши и общение. Конечно же, интерактив. Тут опросы разностраиваем. Мы сегодня утром устроили такой опрос с вариантами ответов. Вы бы сейчас сдали ЕГЭ или нет? Лидирует ответ нет. Я предлагаю... Почему бы нет? Вот пришел в голову. Предлагаю по-другому спросить. Некоторые все-таки пишут, что да, по какому-то конкретному предмету сдали бы. Вот давай для всех теперь опрос. Если бы сейчас нужно было сдать школьный экзамен, то какой предмет ты выбираешь? Пиши, но обязательно надо предложить вариант. Вот никакой не принимается. Даже если вот какой-то предмет надо выбрать, и ты выбираешь что-то, ну, который вообще ты его не знаешь, да, то остальные просто ты вообще в принципе не знаешь даже о существовании, возможно, их. В общем, напиши, если бы сейчас нужно было сдать школьный экзамен, то какой предмет ты выбираешь? Не обязательно, что ты его знаешь. Ну, просто, может быть, из тех, которые ты не знаешь, ты выбираешь этот. Пиши в телеге и в Максим. Мы опубликовали опросы в комментариях. Посмотрим, что в итоге получится. Итак, какой бы ты предмет выбрал, чтобы сдать его, да, экзамен по нему, в телеге и в Максим в комментариях отмечайся. Можешь в личку телеги писать, либо в личку ВК, чтобы никто не увидел, кроме меня. Почему бы и нет? Все мы послушаем, дружненько, новинку от аниме.

0: Hot Luxury. Нари, Move Your Body. Прямо сейчас Ярбукс, я Сергей Шевченко. Желаю доброе утро тебе. Это Рекорд Дэнс Радио.
1: Мега утро на рекорде.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, советы астрологов. Овны, вы заметите случайную улику или обрывок разговора, который укажет на тайного доброжелателя. Тельцы, интуиция обострится до предела, вы начнете угадывать чужие мысли за секунду до их оглашения. Близнецы, случится странное совпадение, вы столкнетесь лицом к лицу с тем, о ком только что думали. Раки, старая закрытая дверь в отношениях распахнется сама, как только вы окончательно отпустите ситуацию. Львы, вы станете серым кардиналом, чье скрытое влияние легко переломит исход важного спора в вашу пользу. Девы, привычный маршрут преподнесет сюрприз в виде редкой находки или знакомства, которое изменит планы. Весы, чужая ошибка обернется вашей удачей. Вам предложат то, чего в последний момент отказался другой. Скорпионы, вы получите скрытый знак или подарок, который станет точным ответом на мучивший вас вопрос. Стрельцы, внутренний навигатор поведет вас вопреки логике, но именно этот путь убережет от крупной неприятности. Козероги, вечер прервет рутину дерзким предложением, от которого у вас буквально перехватит дыхание. Водолеи. Обычная прогулка столкнет вас с человеком, который держит ключ к вашей новой работе или какому-то проекту. Рыбы. Мимолетный сон или образ из книги внезапно превратится в готовый план для успешного стартапа. Гороскоп ты можешь переслушать в телеге Макси, Радио Рекорд Самара, прочитать в группе ВК.

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: 9.17 в Самаре, но немножечко мы себя решили сегодня представить выпускниками школы. Какой бы предмет ты выбрал бы, если бы тебе сказали, надо обязательно сдать ЕГЭ. Вот обязательно, неважно какой результат, надо обязательно сдать ЕГЭ. То есть зарплату тебе повысят 2 раза, если ты сдашь ЕГЭ. Ну, попытаешься. Какой предмет ты бы выбрал? Возможно, да, никакой, потому что у нас был предварительный такой опрос, сдали бы вы сейчас ЕГЭ или нет. Большинство абсолютное голосует, что нет. Но вот если все-таки надо сдать, то какой предмет ты выбрал бы, пиши в телеге в Макси под опросами, либо в личку в телеге, в личку ВК. Ну, вот какие ответы. Да, как и сдавал в школе, кроме обязательных, сдавал физру и черчение. А вот, кстати, это у нас Рустам пишет, а здесь вот Алексей пишет, сдавал бы физкультуру, если бы можно было. А я вот, кстати, не знал, можно или нет. Я не помню, точнее, даже можно раньше было сдавать или нет. Но, видимо, вот можно. Рустам, например, да, сдавал. Круто. Так. Еще какие у нас варианты? Физику всегда с ней дружил, пишет Алексей. Юрий тоже пишет физику. Слушайте, какие у нас все слушатели физики. Русский язык Татьяна написала. Алгебру Ольга попыталась бы тоже сдать. Вы, кстати, уточняете, вы прям уверены в своих силах? Или просто, ну, надо что-то выбрать, поэтому пусть будет этот предмет. Ну, интересно же. Пиши в телеге в Максе под опросами, в личку телеги, в личку ВК. Продолжу озвучивать совсем скоро. Итак, какой бы предмет ты выбрал бы, если бы надо было обязательно сдать вот ЕГЭ сейчас?
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: В данный момент в Самаре 22 градуса. По данным Яндекс погода днем 27 облачно с прояснениями. Выходные, ну тоже переменной облачности, до 30 прогреется воздух. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карт. У нас сейчас на 5 баллов. Движение плотное. К 10 часам будет 4 балла. Я уж не знаю, к 10 часам откроют Арцебушскую или нет. Но это такая основная проблема сейчас из-за перекрытия Арцебушской. Там случился пожар. Полевая у нас просто встала от Молодогвардейской до Мичурина. Едем 35 минут. На Маяковского от Самарской до Коммунистической 15 минут. Ну и также на Соколово от Лесной до Нового Садовой у нас проблемы. Так. На Алматинке от Черемшанской до Старозагоры. Как нас прям швыряет, да, от Полевой сразу на Алматинскую. На Московском от Гастелло до Авроры, на Революционной от Подшипниковой до Гаражной, на улице Авроры от Аэродромной до Гагарина, ну, плотное движение, на улице Победы перед Кирова в центр, на Физкультурной посвободнее. Loud Luxury дальше, трек «Будильник» и Sony Fodera хит «Think About Us».
0: Реклама.
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Имеют противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
4: Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5 999 рублей. Телефон 205-2000.
5: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: В фитнес-клубе «Гора на Лесной» все для спорта и отдыха. 2 теннисных корта, зона единоборств, тренажерный зал и интервальный комплекс с коллективными парениями. Тренируйся и отдыхай на максимум. До 31 мая. Скидка 50% на клубные карты. Заходи на сайт горафит.ру. Начни сегодня.
7: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летний бассейн с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226 50 71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
8: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270 70. Самарский металлопрофильный завод.
9: Женская суперлига на «Металлурге». Самарские крылья советов принимают звезду 2005 из Перми. В программе «Аквагрим» и конкурсы. Приходите всей семьей на стадион «Металлург» 16 мая в 13:00. Вход бесплатный, без возрастных ограничений.
10: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив «Золотого яблока». Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
11: Мега-розыгрыш от сети заправочных станций «Роза Мира» продолжается. Ты готов стать частью легенды? Выигрывай каждый месяц народный русский внедорожник «Нива Легенд», а также 25 денежных призов. «Роза Мира». Полный бак, полная свобода. Заправляйся, участвуй и выигрывай. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок акции, получения на сайте «RosaMira.ru» и в мобильном приложении. Срок акции с 1 января по 31 декабря 2026 года.
12: Пап, смотри, я еду на велосипеде. Мой динозавр атакует.
13: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56.
14: Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1-2, первый этап, Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
15: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони 8-939-745-48-08.
16: Реклама в Самаре. 212-99-90.
17: Танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие.

0: Рекорд. Новости.
1: Половина десятого в Самаре. Около 3,5 часов действовал сегодня режим беспилотной опасности Самарской области. Ограничения при этом в Самарском аэропорту не вводились. Он работал и работает в штатном режиме. Оборудование на пляжах Самары появится не раньше середины июня. Ориентировочно с 15 числа начнут вставлять лавки, раздевалки, навесы. Но точный срок зависит от уровня воды в Волге. Пока вода не позволяет установить все объекты инфраструктуры на набережной. Тольяттинская «Лада» не будет участвовать в следующем сезоне КХЛ. Как сообщает МЭШ на спорте, руководство команды было вынуждено пойти на снятие чемпионата из-за серьезных финансовых трудностей. Еще больше новостей, срочных, важных, актуальных, интересных в телеграм-канале и Макс-канале «Радио Рекорд Самара».
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Там, где каждый звучит на своей волне. Экслантик ЕТ – это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер «Экслантикс ЕТ». Слушайте музыку.
3: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации именной карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения по другим организациям. Правила на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
5: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
6: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
7: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
9: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
10: У меня дело выгорело.
11: И сам я выгорел. Это не дело.
12: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
13: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
14: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
15: Возрастное ограничение 13+.
16: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы и соусы Хайнс в ассортименте 320-200 граммов 109 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
17: В ленте.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

Чтобы ваши философские мысли о смысле жизни и первоистоках бытия не были прерваны самым бесцеремонным образом, закрывайте кабинку на щеколду.

9.47 в Самаре. Ну и сейчас мы практически каждый час мега утренний подводим итоги прошедшие 60 минутки. Она еще не прошла, но как раз таки есть время на то, чтобы разыграть сразу 3 приглашения в кофейню Мозаик Кофе Инти на абсолютно любой кофе. 3 приглашения, двойных приглашения. Ставлю сейчас 2 фрагмента 2 треков. Обе композиции постоянно звучат в эфире, хиты, но одна тема конкретно была именно в этом часе. Какая именно, угадывай, либо вспоминай, если внимательно слушал. Выбирай первый фрагмент, либо второй, отправляй цифру 1, либо цифру 2 в личку телеги, либо в личку ВК, неважно куда. Сообщение приходит тебе в одно окно. Поехали. Первый фрагмент, первый вариант.

0: цифру 1, либо цифру 2. Отправляй в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара. Кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК, жду 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: 23 градуса в Самаре по данным Яндекс. Погода днем 27, завтра 30. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс Карты у нас на 5 баллов. Движение плотное, на 1 балл больше, чем обычно в то время в пятницу. Ближайшие 2 часа на том же уровне останется. Сейчас на Соколово проблема от Лесной до Новосадовой, на Полевой от Новогвардейской до Мичурина, но там попроще стало. Минут 10-15 занимает проезд. До этого было вообще полчаса из-за перекрытия Артобужской и Мичурина. От Тесипенко до Чкалова сложности тоже есть. На Заводском от Профильной до 22-го, от Кабельной до 22-го, на Олимпийской от железнодорожного переезда до Ракитовского шоссе. На Москве от Гастелло до Аврора, от Аврора до Самфирова, на Революционной от Подшипниковой до Москвы, от Дыбенко до Подшипниковой, на улице Авроры от Гагарина до Дыбенко. Ну и другие заторы тоже имеются. Небольшие, там, не знаю, магистраль центральная, к примеру, перед Ракитовским шоссе ненадолго тебя задержит. Возвращаемся к музыке. Скоро-скоро.
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: Реклама. Не упустите уникальную возможность приобрести Амода и Джейку по эксклюзивной цене завода-изготовителя. Только 16 мая исключительно в дилерском центре «Самара Авто» с 10 до 18 будет находиться представитель бренда Амода и Джейку Денис Аверьянов. Количество мест и автомобилей по специальным условиям ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж по телефону 211-02-74. «Самара Авто». Ваш официальный дилер Амода и Джейку в Самаре. Московское шоссе 264Б у самолета.
5: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
6: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада» «Урал-Лада». Степная улица 4, село Красный Яр. Плюс 7-84-657-207-17.
7: Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Rocket Club открывает детский летний дневной лагерь. Игры, тренировки, конкурсы и новые друзья ждут вас. Проводите лето активно и интересно с Rocket Club в торговом комплексе Летаут.
6: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы и семей с двумя и более детьми. Официальный дилерский центр Gamble на Пятигорской, 11. Телефон 304-700.
7: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Природа следует своим законам. Суровая зима позади, наступает весна. Время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Начните новую жизнь в жилых кварталах «Легенда». До конца мая от 99 тысяч рублей за квадратный метр за собственную квартиру. Широкоформатное остекление, высокие потолки, продуманные планировки, своя котельная. Дом сдан. Звоните и записывайтесь на экскурсии. 8-846-379-25-25. Создайте свою легенду. Жилые кварталы «Легенда». Новый уровень комфорта по доступной цене.
10: Акция с 28 апреля по 30 мая 2026 года. Не оферта. Число квартир, участвующих в акции ограничено. Подробности на сайте victorco.ru.
11: Если Чанган, то в Самара Авто. Чанган Центр Самара Авто у самолета дарит выгоды до 690 тысяч рублей в зависимости от модели.
10: Срок акции до 31 мая 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроки, месте, порядке проведения по телефону. Плюс 7-846-212-97-35. АО «Т-Банк».
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: 6 июня после большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в Руки Вверх бар. Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и хиты до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+.
14: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
15: Рекорд в Самаре. Больше, чем «Дэнс-радио».
16: Телефон рекламной службы 212-99.

отправим на зарядку сразу троих, а по итогам еще одной мегаутренней игрушки почти каждый час вспоминаем, какая композиция звучала в эфире. Ну, просто ты можешь угадать, либо действительно прям внимательно слушаешь. И вот по итогам троим по двойному приглашению в кофейне «Мозаика» и «Фентина» абсолютно любой кофе сейчас отдам. Из двух вариантов, которые предлагал несколько минут назад, надо было выбрать первый, отправить единичку, личку телеги, либо в личку ВК. Вовремя это сделали у нас Арина Зотова, Георгий Авдеев и Александр Терентьев. Арина, Георгий, Александр, я вас поздравляю. Кофе пите, приятного желаю. Каждому желаю также доброе утро. Мы продолжаем мегаутро, пятничное мегаутро.

0: детей старше 12 лет. Утро! На рекорде.
1: 10.01 в Самаре начинается новый мегаутренний час, по итогам которого, опять-таки, спрошу, что мы слушали, и можно будет получить приятные бонусы от первой танцевальной. Ну, по поводу розыгрышей подарков, в понедельник мы расскажем тебе о новой игрушке, легкой, освежающей, подарок тоже будет освежающим, эксклюзивным, между прочим. А еще, кстати, в рамках этой новой игрушки мы с тобой даже будем видеться периодически, но подробности в понедельник. Ну, как обычно, когда мы в понедельник что-то начинаем и в пятницу об этом предупреждаем, в пятницу это анонсируем, извиняемся всегда перед тобой о том, что в пятницу напоминаем тебя о понедельнике. Ну, извините. Ну, естественно, в соцсетях все тоже пропишем. Пока в соцсетях ты пишешь, ну, мы тоже новости там постим, да, а ты пишешь, какой экзамен ЕГЭ ты бы сдал бы сейчас, если бы надо было сдать. Вот какой предмет ты бы выбрал. Почитаю твои сообщения чуть-чуть попозже. Из музыки Holy Flame. Далее All Thing Break, Gravity.

работу, но в новой версии. Обновленный вариант «Ла-ла-ла». Прямо сейчас трейд «Мафия Хаус». Я Сергей Шевченко. Желаю доброе утро тебе.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, совет астрологов. Овны, вы заметите случайную улику или обрывок разговора, который укажет на тайного доброжелателя. Тельцы, интуиция обострится до предела, вы начнете угадывать чужие мысли за секунду до их оглашения. Близнецы, случится странное совпадение, вы столкнетесь лицом к лицу с тем, о ком только что думали. Раки, старая закрытая дверь в отношениях распахнется сама, как только вы окончательно отпустите ситуацию. Львы, вы станете серым кардиналом, чье скрытое влияние легко переломит исход важного спора в вашу пользу. Девы, привычный маршрут преподнесет сюрприз в виде редкой находки или знакомства, которое изменит планы. Весы, чужая ошибка обернется вашей удачей. Вам предложат то, чего в последний момент отказался другой. Скорпионы, вы получите скрытый знак или подарок, который станет точным ответом на мучивший вас вопрос. Стрельцы, внутренний навигатор поведет вас вопреки логике, но именно этот путь убережет от крупной неприятности. Козероги, вечер прервет рутину дерзким предложением, от которого у вас буквально перехватит дыхание. Водолеи, обычная прогулка столкнет вас с человеком, который держит ключ к вашей новой работе или какому-то проекту. Рыбы, мимолетный сон или образ из книги внезапно превратится в готовый план для успешного стартапа. Гороскоп ты можешь переслушать в телеге Макси, Радио Рекорд Самара, прочитать в группе ВК.

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: 10:17 в Самаре. Мы сегодня немножко фантазируем с тобой. Ну, как фантазии, как кошмарный сон, возможно, для некоторых. Вот если бы надо было тебе сейчас сдать школьный экзамен, да, ЕГЭ, не знаю, какой предмет ты выбираешь? Пиши в личке, в телеге, есть сообщение в личке ВК, но лучше, конечно, у всех на виду писать в телеге, в Максе под опросами, чтобы все могли тоже прочитать, посмотреть. Так, какие у нас варианты имеются? Черчение. Вот, Настя, для меня, наверное, это действительно, как, если бы был бы обязательный экзамен, был бы, наверное, кошмарным сном. Так, еще. Обществознание сдала бы в легкую. Настя пишет нам, другая. Римма пишет. Английский язык. Серега Моряков. Литературу выбрал бы. Русский язык. Нина выбрала бы. Венера пишет. Химия. Русский и обществознание. Это Виктория сообщение. Евгений пишет. Биологию сдал бы. Алгебру Ольгу вот здесь вот выбрала. Пиши тоже. Телеги Макси.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Так, ну и пробежимся по тому, что у нас на улице происходит. Информация от синоптиков. В данный момент плюс 23 в Самаре. По данным Яндекс погода днем 27, облачно с прояснениями. Выходные 30-ка. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднения. После полудня количество заторов будет расти. Ну, такой вот, по крайней мере, прогноз. Московская 60 от Мичурина до Гагарина у нас тормозит сейчас. Олимпийская от ЖД переезда до Ракиты. Заводской от Профильной до улицы 22-го партсъезда. На улице Авроры плотничком практически от Аэродромной и до улицы Дыбенко. На Революционной от Подшипниковой до Москвы. Стоит еще отметить наверное, Нововокзальную улицу. Небольшие сложности от Карла Маркса до Старозагорья, от Москвы до Новосадовой. Далее с нами свежак Армина Ван Бюрена и хит Бэби Рекса Фейтлесс «New Religion». Дождемся.
0: Драйв на скорости 70 треков в час. Это

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд реклама. Империал. Больше, чем фитнес. Империал. Ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. Империал фитнес. Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ Империя. 240-60-60. С 15 мая в сеть магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. Большое поступление одежды из хлопка и льна. С 15 мая во всех магазинах «Планета Second Hand». День России вместе с Open FC. 12 июня. Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие. Трилогия за титул чемпиона. Готовься против Чимаева. Решающий бой двух звезд ММА. Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Соузы. На глазах 5000 зрителей. Россия и Кыргызстан. Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали за пояс в полусреднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com. 12+.
2: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
3: Платформы, рынок, технологии.
2: Монетизация.
3: Цены, процедуры, практические инсайты.
2: Нейросети на практике.
3: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
2: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
3: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
4: Сезон «Гриль» в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Есть иные ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru.
5: Встречайте премиальные внедорожники «Тэнк». Они созданы для тех, кто ценит новые технологии, кто привык к комфорту в городе и уверенности на бездорожье. Оцените «Тэнк» в деле. Пройдите тест-драйв у официального дилера марки «Самараавто» по адресу Южное шоссе, 14. Только до 31 мая. При покупке автомобиля «Тэнк» действует выгода до 400 тысяч рублей по трейд-ин и спецпредложения от «Самараавто».
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
6: Танцевальная музыка «Мой внутренний таймер» помогает держать ритм и фокусироваться на главном.

0: Рекорд. Новости.
1: 10:29 на часах. Пожар на Арцебушевской 157. В Самаре тушили 80 человек. Горел расселенный дом, а еще горели надворные постройки. Была угроза распространения огня на соседний жилой дом. Погибших и пострадавших нет, сообщили в МЧС. Пожар был локализован на площади 400 квадратных метров. Акрон повторил рекорд Крыльев Совета в чемпионате сезона 12-13 годов. Цифроскоп пишет, что красно-черные пропустили во всех 15 встречах на своем поле. Такой же результат был у самарцев. Напомню, в воскресенье Акрон сразится в областном дерби с Крыльями Советов. По итогу матча определится участник стыковых игр. И тем временем Крылья оштрафовали на 20 тысяч рублей после матча с Оренбургом за оскорбительные кричалки фанатов. В Самарской области действует желтый уровень погодной опасности. Сегодня днем в регионе ожидается сильный ветер. Предупреждение о нем действует до 7 вечера. Ну а в субботу 4 класс пожароопасности лесов. Еще больше новостей в телеге Макси, Радио Рекорд Самара.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
3: Подробнее на t2.ru.
4: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
6: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
7: УО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80, 12+, зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: Одно движение, и боль может разбить наши планы. «Капсикам» помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. «Капсикам» – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.
9: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта, Xlantix ET. Это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне Xlantix с релакс-сидениями и ароматизацией. Премиальный кроссовер Xlantix ET. Слушайте ощущения.
10: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. В гиперленте.
11: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организации акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
12: У меня дело выгорело.
13: И сам я выгорел. Это не дело.
14: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
15: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
16: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
17: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
18: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
19: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
20: В
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

Да, поставь на зарядку, посласти это утро, а может быть день, а может быть вечер, не знаю, когда ты отправишься по приглашению от Рекорда в кофейню Мозаик Кофе-Инти, в любую из кофеин, в любое время можешь пойти, где тебя ожидает комбо, завтрак плюс десерт, приглашение на двоих сейчас отдам. По итогам еще одного часа просто проверяем твою внимательность, либо интуицию, ставлю два фрагмента двух треков, нужно вспомнить, либо угадать, какая тема была в этой 60-минутке. Выбирай первый, второй, отправляй цифру 1, либо цифру 2, в личку телеги, либо в личку ВК, неважно куда, сообщение приходит все в одно окно, и жду 40-го. Вот они варианты. Первый фрагмент.

0: Телеграм-канал «Радио Рекорд Самара». Кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК. Отправляй цифру 1, либо цифру 2.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: И еще немного другие цифры, да? Плюс 24 в Самаре. По данным Яндекс Погода, днем 27. Облачно с прояснениями. Выходные 30-ка. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднения. К часу будет уже 5 баллов. Дальше, наверное, уже меньше не будет 5, да? Только больше. Заводское шоссе от профильной до 22-го. У нас сейчас тормозит нововокзальный от Новосадовой до Старозагора. Плотное движение, ну, минут на 10. Москва от Мичурина до Гагарина. Из центра, имеет в виду. Сложности также еще имеются от самолета до Ташкентского. Ну, такие плотные движения. Не сказать, что прям все капитально стоит. А пока все относительно спокойно. В городе будьте аккуратен, внимательны, оставайтесь в компании Рекорда. Далее Basem & Jax вместе с нами и послушаем ремейк на Butterfly.
1: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют-парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Закошелев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют-парк». Подробности на сайте кошелев-проект.ру. Проектные декларации на сайте «Наш дом РФ». Информационный ознакомительный характер не является публичной оферта.
2: Слышишь этот ритм? Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зиверт, Мот, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость — группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefistv.ru. 16+.
3: Хотите новую квартиру, но семейная и IT-ипотека вам не подходят? В доме у Космопорта 2 ипотека 11,9% для всех. Всего 11,9% для всех. И для вас, конечно. Акция действует на двух- и трехкомнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
4: Полная стоимость кредита от 19,391% до 28,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта 3 рублей. Универсальная лицензия Банка России на 20.12.2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».

0: останутся хорошие руки. Да, на двоих, кстати, комбо. Ну, я имею в виду каждый, кто отправится в кофейню. Мозаика Финти получит и по кофе, и по десерту. Приглашение на двоих. В общем, спрашивал ранее, какая из двух композиций была в этом часе. Финальным и утренним. Финальным даже на этой неделе, потому что сегодня пятница, я напоминаю. Надо было выбрать первый фрагмент, отправиться в один в личку телеги. Вовремя это у нас сделал Макар Белов. Макар, я тебя поздравляю. Последние цифры номера мобильника на всякий случай тоже озвучу. 1099. 1099. Макар, еще раз поздравляю. Приятного похода в кофейню в любое время. Ну, подарков много. Я напоминаю, что с понедельника у нас еще... Ну, не с понедельника. В понедельник мы озвучим подробности нашей новой летней истории. Озвучим в эфире и, конечно же, пропишем в наших соцсетях. ВК, Телега и Макс.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

0: лидеры на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: Доброе утро и всем привет. 10.01 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы на Рекорде. Будем с тобой еще час.
3: Всем прекрасного начала дня и завершения до рабочей недели.
4: Всех поздравляю с пятницей. Середина мая. Уже через 15 дней будет лето. Классная, короткая рабочая неделька.
2: Ребята, в России утвердили рекомендации по здоровому образу жизни. Грубо говоря, вышел ГОСТ на здоровый образ жизни. Вам пункты интересны этого
3: всего? Конечно.
2: Смотрите, выпивать стакан воды сразу после пробуждения, а завтракать в течение часа после пробуждения. Прием пищи, причем должен содержать 30-40% дневных калорий. Ужинать за 3 часа до сна. Между едой соблюдать интервал 4-5 часов. Исключить или минимизировать полуфабрикаты, колбасы, готовые соусы, белый хлеб, добавление сахара, сладости, выпечку, сладкие напитки, пакетированные соки, что важно, а многие считают их полезными, да, почему-то. Пить 2-3 глотка воды ежечасно, ходить минимум 7000 шагов, не сидеть за экраном 1-2 часа.
4: Ты как врач говоришь.
2: Это ГОСТ. Я тебе говорю, спать 7-9 часов при полной темноте.
4: Сегодня выполнила.
2: Не пить кофеин после 14:00 и алкоголь за 3 часа до сна. 10-15 минут медитации даже вписали или дыхательных упражнений утром. Ходить на вечернюю прогулку на 20 минут и вести дневник благодарности. Что такое дневник благодарности?
4: Это ты открываешь дневник свой и вечером записываешь. Я благодарю этот день за коллег, за своих любимых коллег, которые приносят мне радость. Я благодарю своего начальника за то, что разрешил сегодня пораньше уйти с работы. Благодарю продавщицу в магазине, которая улыбнулась мне, спрашивая, нужен ли мне пакет.
2: Так, если есть дневник благодарности, то должен быть и дневник, кому я не благодарен за сегодня.
3: Дневник хейта.
4: Нет, да. Эти воспоминания как раз ты не фокусируешься на них. Ты фокусируешься только на хорошем. Можешь похвалить себя за то, что вот сегодня ты молодец, ни с кем не поругался, ни с кем не подрался. Это, как бы, понимаешь, это фокусирование на позитивных моментах.
3: Да это там же должно быть. Просто сноски делаешь. Что вот, спасибо продавщице, что она мне улыбнулась. Вот ты же пишешь, но дрянь, обсчитала меня.
4: Потому что ты ведешь такой дневник, вот ты и такой.
2: Смешно, сноски в дневнике благодарности. Кого ты хейтишь еще? Это весело.
1: На Рекорде.

0: рекорды. Ватафакты.
1: Мы думали про московский метрополитен, наверное, рассказать.
2: Серьезно? Ну, расскажи. Просто у нас сегодня Международный день семьи, а мы так мало уделяем времени семье.
1: Факты про семью.
2: Факты про семью. Станислав, расскажи факты про свою семью. Интересные факты. Нет, ну правда, про семью, про маму, про папу.
3: Ничего себе такая предъявка. Расскажи.
2: Нет, ну хорошо, давай, Никита, ты тоже пока готовься. Это сегодня тот день, когда нужны интересные факты про семью.
3: Я, пожалуй, не буду рассказывать.
2: Мы слушаем тебя. Я дала время тебе вспомнить.
3: Я все помню.
1: Паузу заполнили, отлично. Пауки используют свою паутину как слуховой аппарат, распознавая ногами ее вибрацию.
3: Да.
1: Полезные факты нужно рассказать.
2: Мне интереснее про факты.
3: Не-не-не, давай про пауков.
2: Что за люди-то?
1: Исследование также показало, что у мужчин высокого роста рождается больше детей, чем у невысоких. А невысокие женщины, наоборот, рожают больше детей, чем высокие.
3: Потому что они не могут убегать от высоких мужчин. Их догоняют, издалека видят. Вот она ты!
2: Получается, идеальная пара, да?
1: Да, как клешня такая игра, знаете, эта игрушка.
3: Как мультики зашли. Вот она ножками дрыгает. А куда ты?
2: Я не хочу! Давай, рожай!
1: Нормально. Пашетты. Знаете такое что?
2: Нет.
1: Не паштеты, Стас.
3: Пашоты.
1: Я вижу. Вот. Это карманные скрипки длиной около 35 сантиметров. До конца 19 века применялись учителями танцев для аккомпанемента во время урока. И люди ходили просто на 35-сантиметровых скрипочках, играли.
3: Карманная скрипка. Тишина в коридоре. Бежит, руки в карманах.
0: Это обычное утро обычного человека. А это утро человека, который слушает Рекорд.

0: для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды. Оздоровительные и спа-программы. Каскад открытых бассейнов. Отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
3: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
4: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
5: Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
6: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
7: Сезон гриль в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Есть иные ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru.
8: Пап, смотри, я еду на велосипеде.
9: Мой динозавр атакует.
7: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56. Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1, 2, 1 этап, Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
10: В фитнес-клубе «Гора на Лесной». Все для спорта и отдыха. Два теннисных корта, зона единоборств, тренажерный зал и интервальный комплекс с коллективными парениями. Тренируйся и отдыхай на максимум. До 31 мая. Скидка 50% на клубные карты. Заходи на сайт garafit.ru. Начни сегодня.
11: 6 июня. После большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в «Руки вверх» бар. Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и хиты до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+.
12: «Сектор Газа», «Агата Кристи», «Парк Горького», «Ария», «Король и Шут», «Ночные снайперы», «Смысловые галлюцинации», «Жуки», «Чечерина», «Лепрехонцы», «Серьга» зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль», «Легенда» сегодня на РЕН-ТВ.
13: Для лиц старше 16 лет.
14: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
15: Телефон рекламной службы.

0: 15 мая прямо сейчас.
1: Любимые вы наши овны, вы, как обычно, почему-то открываете наш любовный гороскоп. Сегодня вам рекомендуется найти себе более полезное и здоровое занятие, нежели просмотр телека.
2: Тельцы, ждите сегодня от вашего любимого человека поступка, который перевернет ваше представление о нем.
0: А близнецам в этот день судьбоносный сулят разрешение семейных проблем и разногласий в их пользу.
1: Так, у нас раки. Сегодня крайне опасный день для ваших отношений. Есть вероятность того, что ваш партнер может вам изменить.
2: Львы, сегодня ваш любимый человек наличием себя в вашей жизни сподвигнет вас на какое-то отчаянное действие.
0: Девы, сегодня вашему любимому человеку предстоит долго анализировать ваши отношения.
1: Весы, представители вашего знака зодиака женского пола сегодня, очевидно, потянет на покупки украшений всевозможных женских штучек.
2: Скорпионы, сегодня не будьте слишком строги к вашему любимому человеку.
0: Стрельцы, в этот день любая победа будет даваться вам с боем.
1: А козероги, сегодня вашему любимому человеку будет очень трудно доказать вам, что ему на самом деле не все равно, что вы думаете, чувствуете или хотите.
2: Водолеи, в этот день вашему любимому человеку не захочется разбираться в причинах вашего хорошего либо плохого настроения.
0: Рыбы, сегодня вам очень захочется уйти от мира, спрятаться от людей, сделать все возможное для того, чтобы вас забыли как можно скорее. Любите друг друга, друзья.
3: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Вячеслав Аозин заявил, что релокантов, которые после отъезда из России оскорбляли российских военных или помогали недружественным странам, по возвращении ждут судебные разбирательства. По словам спикера Госдумы, уехавшие по работе или на отдых могут свободно вернуться, однако правоохранительные органы будут реагировать на действия тех, кто наносил вред государству. В России предложили ввести добровольный самозапрет на крупные покупки в интернете. С такой инициативой выступил депутат Амир Хамитов. По его словам, механизм может работать по аналогии с самозапретом на кредиты и помочь людям защититься от импульсивных трат и мошенничества. При этом Миро предлагают сделать полностью добровольной. Аэрофлот с 1 июня возобновит регулярные рейсы из Москвы в Дубай. В июне самолеты будут летать раз в день, а с июля дважды в сутки. Полеты в Объединенные Арабские Эмираты ранее ограничивали на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Однако теперь Росавиация постепенно снимает ограничения на рейсы в регион. Больше свежих новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Реклама. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург, 18+.
4: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел. Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Что из горячего на пятницу?
2: Так, найдена альтернатива кофейку. Людям, которые не представят свое утро без чашечки кофе, нате, пожалуйста, получите три вида печенья со вкусом диких ягод, со вкусом вишни и лайма, со вкусом кофе со сливками. И самое интересное, что в каждой из трех печенья содержится кофеин. То есть можно не глоточек бодрящего напитка, а вот такая печенька с чайком, но с кофеином.
3: То есть в любом случае ты будешь пить чай.
1: Что-то есть, пить ты будешь. Да.
4: Что тоже содержит кофеин, кстати.
3: Ну, да. Вот. А получается будет так, вот люди покупают эту печеньку, говорят, а с чем? Ну я же кофе люблю. И купит кофе.
4: Нет, реально, я понимал, что когда там какие-то продукты появляются со вкусом чего-то, но если прям вот кофеин с кофеином еще и с кофе, нас хотят накормить кофеином, по-моему, уже.
3: Ну, нас хотят обмануть.
2: Тяжело без кофеина проснуться.
4: Да. У меня есть горячая новость. В самолетах есть секретная кнопка, ребята, которая блокирует переднее кресло и не дает ему откинуться назад.
2: Да?
4: Да, обычно она находится не во всех, это есть в самолетах, сразу говорю, но в большинстве она находится там, где лежит эта макулатура полезная всякая, где журналы, да, спасательная инструкция. Вот возле этого кармана, справа или слева, она может выглядеть белой, может слиться с креслом серая. В подлокотниках впереди стоящего кресла она находится. Прямо перед вами. Угу. Захотелось попробовать, да, оказаться?
2: Да, да. Захотелось кого-то заблокировать.
3: Полететь куда-нибудь.
4: Ты давай это. Захотелось тебе кого-то заблокировать. Опять этот тренд задаешь.
0: На рекорде.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 24, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня вечером будет облачно с прояснениями и до плюс 26 градусов. Ну и посмотрим, что на дорогах происходит прямо сейчас. 4 балла по данным сервиса Яндекс.Карты. Местами затруднения. Немножко сбавишь обороты по Московскому шоссе от Потапова до Авроры. По Авроры и в одном и в обратном направлении сейчас не разгонишься. Постоишь на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой. На Революционной от Печорской до Московского шоссе. Ну и минут 5 потеряешь на Полевой. И ожидается, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне. Ну, а я тебе хочу сообщить, что в понедельник мы расскажем тебе о нашей новой летней игре, подарки эксклюзивные и освежающие. Ну, а в рамках розыгрыша у нас будут еще и заезды. Обо всем напишем в соцсетях, в ВК, Макси и Телеге, Радио Рекорд Самара. Ну, конечно же, в эфире все это будем озвучивать специально для тебя. Все это для детей старше 12 лет.
0: Рекорд реклама. Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61. Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
2: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы и семей с двумя и более детьми. Официальный дилерский центр «Кэмпбелл» на Пятигорской, 11. Телефон 304-700.
3: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: 5 для детей старше 12 лет.
1: Всем привет, это главная танцевальная радиостанция России, Радио Рекорд. Меня зовут Кирилл Григорьев, ну и долгожданная пятница наступила, всех причастных поздравляю. И пятница всегда такой день, который пролетает, потому что в предвкушении выходных, в предвкушении какого-то движа. Ну а на Рекорде вообще движ постоянный, для того, чтобы твоя пятница стала еще круче. Специально для тебя уже в этом часе разыграют 3 вкуснейших пиццы. Правда, будет это прям чуть-чуть попозже, а пока расскажу, какая музыка будет создавать в этот час пятничное настроение. В этом часе послушаем работу от Anima and EJ «Out of my body». Классная работа от Sony Fadera and DOD «Think about us».

Better Off Alone. Также будет Alessa, Destiny.

0: Ну и пятница — это день премьер. И начнем этот час с премьеры трека Cheat Codes Last Night on Yours. Оставайся с нами. Это Рекорд Дэнс Радио.
1: Рекорд. Премьера трека.

0: Dance Radio Record.
1: Ну, а прямо сейчас, как и обещал, разыграю специально для тебя три аппетитнейших пиццы. Это значит, что три будет победителя у нас. И я напомню правила нашей музыкальной игры. Ставлю подборку из композиции рекорда. Ты все внимательно слушаешь, свой ответ присылаешь в личные сообщения нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара». 10, 20 и 30 верно ответившие заберут по вкуснейшей пицце, сделают свою пятницу еще приятнее. Ну, а если ты готов, то давай прибавляй звук. Поехали. Читать.

0: Ну и, конечно же, не могу оставить тебя без подсказки. Здесь мы спрятали 5 треков, или их было 8. Свой ответ присылай в личные сообщения нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара». Ну а 10, 20 и 30 верно ответившие заберут по вкуснейшей пицце.
1: Рекорд реклама. Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда». Сегодня на РЕН-ТВ.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Комплексная диагностика зубов, стоматологии, Реавиз. Консультация, диагностика, составление плана лечения. Всего за 1990 рублей. Улыбка вашей мечты по доступным ценам. Подробности по телефону 321-07-07. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама Медицинский университет Реавиз.
4: Я режиссер Александр Жигалкин. Я снимал для вас сезоны сериала «Папины дочки», «Родители» и многие другие. Приглашаю посмотреть мой новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс».
5: Сегодня в 18.00 на телеканале «Солнце».
4: Вам понравится. Категория 6+.
6: Профлист и металлочерепица. Евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
7: С 15 мая в сеть магазинов «Планета Секонд-Хенд» новая коллекция. Большое поступление одежды из хлопка и льна. С 15 мая во всех магазинах «Планета Секонд-Хенд».
8: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
9: Платформы, рынок, технологии.
8: Монетизация.
9: Цены, процедуры, практические инсайты.
8: Нейросети на практике.
9: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
8: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
9: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
10: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
11: Кусается ипотека. Но маленьких детей у вас нет, и вы не айтишник. В доме у «Космопорта-2» для всех. Ставка 11,9%. Для всех, без исключения. Всего 11,9%. Как вам такая новость? Акция действует на 2- и 3-комнатной квартиры до 1 июня 2026 года.
12: Полная стоимость кредита от 19,391% до 20,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта кредит рубль. Универсальная лицензия Банка России на 2013 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: День России вместе с Open FC. 12 июня. Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие. Трилогия за титул чемпиона. Готовцев против Чимаева. Решающий бой двух звезд ММА. Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Соузы. На глазах 5000 зрителей. Россия и Кыргызстан. Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали за пояс в полусреднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com. 13+.
15: Не упустите уникальную возможность приобрести Amoda и Джейку по эксклюзивной цене с завода-изготовителя. Только 16 мая исключительно в дилерском центре «Самара Авто» с 10 до 18 будет находиться представитель бренда Amoda и Джейку Денис Аверьянов. Количество мест и автомобилей по специальным условиям ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж по телефону 211-02-74. «Самара Авто». Ваш официальный дилер Amoda и Джейку в Самаре. Московское шоссе 264Б у самолета.
16: Реклама в Самаре 212-99-90.
17: Танцевальный бит как энергетик. Поднимает настроение и дает прилив сил.

Пришло время подвести итог нашей вкусной музыкальной игры. Чуть ранее я ставил специально для тебя подборку из композиций музыкальных рекорда. Ты внимательно читал свой ответ, прислал в личные сообщения нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара». Но 10-й, 20-й и 30-й верно и своевременно приславшие свой ответ достали Смирнова Екатерина, Гвоздев Михаил и Соколов Алексей. Мы с чем, конечно же, ребят, поздравляем. Ты не расстраивайся, если вдруг не оказался в числе победителей. Лучше смотри внимательнее за новостями, которые мы размещаем в наших каналах в телеге в Максе, о наших игрушках. Тем более, совсем скоро запускается новая свежая тема, в которой ты можешь поучаствовать.

0: Рекорд. Новости.
1: В Самарской области запретят продажу алкоголя на последний звонок и в день выпускных в школах. Этот запрет распространяется на 26 мая и 27 июня и будет действовать с 8 утра до 11 вечера. В Самаре проходит собрание Ассоциации городов Поволжья. В нем принимают участие представители 32 городов. В повестке ряд вопросов, в том числе оказание помощи участникам СВО, сохранение объектов культурного наследия. Глава Самары Иван Носков отметил, что совместная работа и обмен опытом поможет решить многие вопросы. Более 65 пеших и автобусных экскурсий ждут участников «Ночи музеев» в Самаре. Программа начнется в 10 утра. Экскурсионные автобусы, обозначенные табличками «Ночь музеев 2026», будут курсировать с 14 до 20.00 с интервалом 20 минут по двум маршрутам. Вся программа и подробности доступны на сайте акции. Еще больше новостей города, страны и мира читай в наших информационных интерактивных каналах Телеграм и Макс, Радио Рекорд Самара. Все это для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Классика рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. Вы слышите зов Вальгаллы? Москва, встречай премьеру драм-н-бейс спектакля от Радио Рекорд. Пиратская станция «Рагнарёк». Приготовьтесь к битве силами тьмы плечом к плечу с викингами. Невероятное шоу на земле и в воздухе. Секретные зарубежные гости и легендарная атмосфера. 31 октября. VK Stadium. Пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. «Рагнарёк»! Подробности на сайте radiorecord.ru. 18+.
2: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

0: пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 27 градусов. По данным Яндекс.Погоды, вечером сегодня будет облачно с прояснениями и до плюс 26. На дорогах пока без изменений. 4 балла по данным сервиса Яндекс.Карты. Местами затруднения. Постоишь немножко на Московском шоссе. Также придется тормознуть на Заводском от профильной до 22-го партизы. Кстати, одна из самых крупных пробок. Небольшие сложности на Новом вокзале от Новосадовой до Московского шоссе и от Московского шоссе до Новосадовой тоже. Ну и революционно от Печерской до Московского шоссе сейчас традиционная 5-минутка. Ожидайте, что в ближайший час пробки останутся на этом же уровне. Ну а я тебе хочу напомнить, а точнее сообщить очень важную и хорошую новость о том, что в понедельник мы расскажем о новой летней игре. Подарки эксклюзивные и освежающие. В рамках розыгрыша у нас будут еще и заезды. Обо всем напишем в соцсетях ВК, Макси и Телеге, Радио Рекорд Самара. Ну и в эфире, естественно, все озвучим специально для тебя. Все это для детей старше 12 лет.
0: Рекорд реклама. Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют-парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Закушарев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют-парк». Подробности на сайте кушарев-проект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация носит оскорбительный характер и не является публичной офертой.
2: С топливом «Олви» можно в полет! Новая «Олви» в Курумучи ждет! В честь открытия на новой АЗС «Олви» дарим скидку 3 рубля с литра на все виды топлива. Приезжайте заправляться с выгодой!
3: Акция 18 мая 2026 года. Подробности на «Олви.АЗС.ру».
4: Природа следует своим законам. Суровая зима позади, наступает весна. Время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Начните новую жизнь в жилых кварталах «Легенда». До конца мая от 99 тысяч рублей за квадратный метр за собственную квартиру. Широкоформатное остекление, высокие потолки, продуманные планировки, своя котельная. Дом сдан. Звоните и записывайтесь на экскурсии. 8-800-46-379-25-25. Создайте свою легенду. Жилые кварталы «Легенда». Новый уровень комфорта по доступной цене.
3: Акция с 28 апреля по 30 мая 2026 года. Не оферта. Число квартир, участвующих в акции ограничено. Подробности на сайте victorco.ru.
5: Встречайте премиальные внедорожники «Тэнк». Они созданы для тех, кто ценит новые технологии, кто привык к комфорту в городе и уверенности на бездорожье. Оцените «Тэнк» в деле. Пройдите тест-драйв у официального дилера марки «Самара Авто» по адресу Южное шоссе 14. Только до 31 мая. При покупке автомобиля «Тэнк» действует выгода до 400 тысяч рублей по трейд-ин и спецпредложения от «Самара Авто».
6: Ищите активные занятия для детей? В «Ракет Клаб» открыты детские группы от 4 до 16 лет. Абонементы на 4 или 8 занятий. Первое занятие бесплатно. Развиваем ловкость, координацию и выносливость. Хотите, чтобы ваш ребенок бежал на тренировку с удовольствием? Тогда вам в «Ракет Клаб».
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99.

Все верно, друзья, это первая танцевальная Россия, радиостанция Рекорд. Интересная новость есть, которую я нашел в нашем телеграм-канале Радио Рекорд. Больше половины россиян живут, знаете, с чем? Правильно, с лишним весом. У 56% жителей страны зафиксирована избыточная масса тела. При этом ожирением, по данным главы диетолога, страдают около 22% россиян. Ну и связывают это

понедельника точно начнете. То есть вот сегодня пятница, завтра суббота, воскресенье, вы как бы вот поднаберете шашлычков, и все, из понедельника точно будем готовиться к летнему сезону. Кому вы себя причисляете, друзья? Напишите при помощи приложения Радио Рекорд. А если у вас какие-то есть крутые лайфхаки, как можно быстро согнать там килограммчиков 5, например, и вот вы прямо на себе это проверяли, и это, в принципе, безболезненно, то вы тоже об этом напишите, потому что все-таки действительно люди сидят, люди сидя работают, люди работают на удаленке, но тоже сидя, люди в машинах, в такси сидят, тоже сидят. Как, в общем, можно этот вопрос порешать? Напишите об этом при помощи приложения Радио Рекорд. Я пока расскажу о треках, которые будут в этом часе, тем более, что Радио Рекорд максимально старается как раз делать так, чтобы вы двигались, да, друзья? И это очень важная штука. Смотрите, Дон Диабло в этом часе будет «Go Home with a Stranger». Также послушаем трек «Динора».

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record
1: реклама. Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 999 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсиенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
2: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких — это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: Если Чанган, то в «Самара Авто». Чанган-центр «Самара Авто» у самолета дарит выгоды до 690 тысяч рублей в зависимости от модели.
4: Срок акции до 31 мая 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроки, месте, порядке проведения по телефону. Плюс 7-846-212-97-35. АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт, 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
6: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
7: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
8: Мега-розыгрыш от сети заправочных станций «Розамира» продолжается. Ты готов стать частью легенды? Выигрывай каждый месяц народный русский внедорожник «Нива Легенд», а также 25 денежных призов. «Розамира». Полный бак, полная свобода. Заправляйся, участвуй и выигрывай. Подробности об организации акции, правил ее проведения, количество призов, срок акции, порядок получения на сайте «Розамира.ру» и мобильном приложении. Срок акции с 1 января по 31 декабря 2026 года.
9: Сезон «Гриль» в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Есть иные ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте «Магнит.ру».
10: Реклама в Самаре 212-99-90.

0: Рекорд. Новости.
1: Вспышка хантавируса на круизном лайнере не приведет к пандемии. Все зараженные уже на карантине, заявил эпидемиолог Геннадий Онищенко. В то же время он подчеркнул, что другие хантавирусы продолжают жить в мире, в том числе в России. Утверждение, что в России собираются заморозить вклады и повысить налоги, являются фейковыми вбросами, заявил Силуанов. Основные изменения в налоговой системе уже произошли, отметил он. Сейчас экономике нужны другие меры, такие как создание условий для устойчивости финансов и роста доходов россиян. Россиян ожидает еще 3 короткие рабочие недели в этом году. Первая будет 4-дневной с 8 по 11 июня. В пятницу, 12 июня, граждане будут праздновать День России. Следующая в ноябре, когда россияне отметят День народного единства, завершит год 3-дневная рабочая неделя. Главный ретро-мегаденс страны, супердискотека 90-х «Радио Рекорд» возвращается в столице с новой постановкой «Это фантастика». Более 20 артистов, секретная зарубежная суперзвезда, танцпол «Колбасный цех» и захват путешествия по вселенным любимых фантастических фильмов, а также мегамикс от диджей Цветков. 14 ноября Петербург, Ледовый дворец, 4 декабря Москва, Лайф Арена. Супердискотека 90-х – это фантастика. Все подробности на radiorecord.ru 12+. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
3: Просто так.
2: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ядок в месяц за конца лета при активации ледовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации и правилах на сайте ВБ.Дефис.

настоящие комики. Только из республики Коми. Все остальные игристые клоуны.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: Плюс 27 градусов в Самаре. По данным Яндекс Погоды, вечером сегодня будет облачно с прояснениями и до плюс 26. Настоящая такая летняя погода, хотя до лета еще целых 2 недели. Посмотрим, что происходит на дорогах прямо сейчас. Загрузка по данным сервиса Яндекс.Карта оценивается на 5 баллов. Движение плотное и постоять сейчас придется, в принципе, не то чтобы прям очень много участков, где нужно будет сбавить обороты. Но, тем не менее, есть Московское шоссе, ЦСКА Армии до Авроры. В вокзале от Московского шоссе до Новосадовой. По Новосадовой, кстати, относительно спокойно. Также тормознуть нужно будет сейчас в районе Южного шоссе и улицы Авроры. От поста ГИБДД до промышленности Уральская тормозит от СЗС до Южного шоссе. Небольшие сложности есть сейчас на Аврора-Двенка до Марис-Тереза. Ждать, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне. Я к тебе с хорошими новостями. Уже в понедельник мы расскажем о нашей новой летней игрушке. Подарки эксклюзивные, освежающие. А в рамках розыгрыша у нас будет еще и заезды. Обо всем напишем в соцсетях, ВК, Макси, Телеге, Радио Рекорд Самара. Конечно же, все в эфире. Будем специально для тебя озвучивать. Поэтому следи, где тебе удобно. Все это для детей старше 12 лет.
2: Уже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил рекорд.
3: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города. По будням с 7 до 11. Мега-утро на рекорде. Для детей старше 12 лет.
4: Рекорд-реклама. Женская суперлига на «Металлурге». Самарские крылья советов принимают звезду 2005 из Перми. В программе «Аквагрим» и конкурсы. Приходите всей семьей на стадион «Металлург» 16 мая в 13:00. Вход бесплатный, без возрастных ограничений.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
0: Телефон рекламы.

through this, what comes next will be marvelous.

Все верно, друзья. Это первая танцевальная Россия, радиостанция Рекорд. Надеюсь, что вы в курсе, что каждую субботу в 15.00 в эфире Радио Рекорд у нас начинается главный танцевальный хит-парад страны, который носит гордое название Рекорд Суперчарт. Там 33 композиции этой недели, за которые вы голосуете при помощи приложения Радио Рекорд. Да, друзья, именно вы определяете, какая композиция занимает первое место, а какая из суперчарта вылетает. Поэтому, помимо того, что вы слушаете Радио Рекорд, вы всегда можете и поддерживать своих любимых исполнителей. В общем, заполнили, да, обязательно скачивайте приложение на ваши айфоны, андроиды, и будет вам счастье. Я уж не говорю о том, что при помощи приложения Радио Рекорд вы можете всегда слушать, в принципе, более сотни интернет-радиостанций, которые мы для вас готовим. Поэтому, если вдруг вы на выходных куда-то уехали, туда, где не ловит Радио Рекорд, вы просто подключаетесь к интернету, к Wi-Fi, к чему угодно, и ловите, и внимаете самую лучшую музыку. Хотите драм-н-бейс? У нас там 7 станций, посвященных разному драм-н-бейсу. Хотите хаус-музыку? Более 10 радиостанций. Транс-музыка, техно, все что угодно. Там даже есть радио «Руки вверх», есть радио «Армин Ван Бюрен», там даже есть радиостанция «Диджей Фил». В общем, все очень серьезно. Всех приглашаю в наше приложение «Радио Рекорд». Расскажу о музыке, которая будет в этом часе, и, конечно же, премьера этого часа. «Анима», «Beautiful».

когда вот певица Леони известна тем, что исполнила официальный гимн чемпионата Европы по футболу. Вместе они поют для нас новую композицию под названием «Stay». В общем, друзья, прямо сейчас премьер на рекорде при помощи приложения «Радио Рекорд». Пожалуйста, напишите, трек вам понравился, оставляем его в эфире или убираем из эфира, вы же хотите что-нибудь другое. В общем, прямо сейчас премьера, и от вас фидбэк требуется обязательно.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Радио Рекорд Самара есть в Макс. Вводи в поиске Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Если что, ссылка есть на наших других площадках, ВК и Телеграм-канале. Мы и там по-прежнему остаемся с тобой. Всегда на связи для детей старше 12 лет.
2: Рекорд реклама.
3: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
4: С 15 мая в сеть магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. Большое поступление одежды из хлопка и льна. С 15 мая во всех магазинах «Планета Second Hand».
5: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
6: Платформы, рынок, технологии.
5: Монетизация.
6: Цены, процедуры, практические инсайты.
5: Нейросети на практике.
6: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
5: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
6: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
7: Спорт-клуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5999 рублей. Телефон 205-2000.
8: Сезон «Гриль» в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Есть иные ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте «Магнит».
9: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест «Алабуга» приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8 939 745 4808.
10: Хотите новую квартиру, но семейная и IT-ипотека вам не подходят? В доме у Космопорта 2 ипотека 11,9% для всех. Всего 11,9% для всех, всех, всех. И для вас, конечно. Акция действует на двух- и трехкомнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
11: Полная стоимость кредита от 19,391% до 22,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору для его участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта 3 рублей. Универсальная лицензия Банка России на 20.12.2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 2 600 000 рублей. За первый год службы более 5 миллионов рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
14: 6 июня после большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в «Руки вверх» бар. Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и хиты до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+.
15: «Сектор Газа», «Агата Кристи», «Парк Горького», «Ария», «Король и Шут», «Ночные снайперы», «Смысловые галлюцинации», «Жуки», «Чечерина», «Лепрехонцы», «Серьга» зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль», «Легенда» сегодня на РЕН-ТВ.
16: Для лиц старше 16 лет.
17: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
18: Телефон рекламной службы 212 99.

0: Рекорд. Новости.
1: Евросоюз сейчас является участником конфликта с Россией на стороне Украины, заявил Дмитрий Песков. Только США пока фактически и являются посредниками с Киевом. Европейцы этого не хотят, добавил он. Визовый центр Италии в Москве сообщил, что не располагает информацией о необходимости россиянам подавать на визу только лично, без посредников. Ранее АТОР сообщила, что итальянские визовые центры изменили правила подачи на визу для россиян. По данным ассоциации, теперь соискатели должны подавать на визу лично. Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект об увеличении вдвое лимита сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год. Также работники, привлекаемые к сверхурочной работе свыше 120 часов в год, получили право на один рабочий день в год для прохождения диспансеризации с сохранением места работы и среднего заработка. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Реклама. Просыпайтесь, вы в матрице. Радио Рекорд представляет колбасный цех «Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. Колбасный цех «Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru. Следуй за белым кроликом, и ты узнаешь, что такое колбаса.
2: Шоу-гоу-гоу. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
3: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 700 74 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
4: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.

0: Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 28, по данным Яндекс.Погоды. Вечером сегодня будет облачно с прояснениями до плюс 26 градусов. На дорогах пока тоже без изменений. Сейчас 5 баллов по данным сервиса Яндекс.Карты. Движение плотное. Ну и постоять сейчас придется на Алматинской, Ставропольской до Старозагоре. Тормознешь на Ракете, останки грузовых машин до проспекта Карла Маркса. Стоит сейчас Аврора, Южный мост от Южного шоссе до Заводского. Полевая от Молодогвардейской до Арцебушевской 6-7 минут. Ну и Старозагора до Старопортеда до Советской Армии. Ожидается, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне. Ну а я тебе пока напомню о том, что родной самарский рекорд ты можешь слушать, где бы ты ни находился и чем бы ты ни занимался. Можешь это делать не только в машине, но даже без приемника, дома, на работе, за городом. Если ты в Самаре, это можно сделать с помощью умной колонки. Просто скажи: «Алиса, включи Радио Рекорд Самара». Еще один вариант — это радиоплеер. Ссылка на него есть в наших соцсетях, в группе ВКонтакте в описании и в телеграм-канале в одной из закрепленных записей. Ты можешь скачать приложение «Радиоплеер», главное, в разделе «Регионы», выбери Самарской области, будь в нашей компании, будь в курсе, что происходит в городе, и участвуй в наших крутых играх. Все это для детей старше 12 лет.
2: Уже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил рекорд.
0: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города. По будням с 7 до 11. Мега-утро на рекорде. Для детей старше 12 лет. Рекорд-реклама. VIP-Auto приглашает вас на тест-драйв гибридных автомобилей Xlantix. Оцените разгон до 100 км в час менее чем за 5 секунд. Откройте для себя впечатляющий запас хода более 1000 км. Ощутите надежность с гарантией до 8 лет. VIP-Auto. Официальный дилер в Самаре. Улица Демократическая, 55. Телефон для связи 846-222-1111. Не является публичной офертой.
3: День России вместе с Open FC. 12 июня, Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие – трилогия за титул чемпиона. Готовься против Чимаева. Решающий бой двух звезд ММА. Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Соузы. На глазах 5000 зрителей. Россия и Кыргызстан. Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали за пояс в полу среднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com. 12+.
4: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада» «Урал-Лада». Степная улица, 4, село Красный Яр. Плюс 7-84-657-207-17.
5: Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99.

Друзья, привет, это Кристина, Радио Рекорд. Всех с пятницы, уже этой осенью Рекорд представит новую главу фестиваля «Белая». Знаете, что мы будем с вами делать этой осенью? Мы отправимся в гости к кому? К снежной королеве. К той, которая лишний раз не улыбнется, зато красивая, выразительная. Фестиваль «Белая снежная королева». 3 октября, Петербург, Ледовый дворец. Подробности на сайте radiorecord.ru 18+. В этом часе Армин Ван Бюрен и Like a Child услышим.

также Джоэль Кори и Run Devotion. И непременно Сони Фадера Think About Us. Прямо сейчас Yearbooks и Graceland, и все это Рекорд Дэнс Радио.

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд. Рекорд реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов. «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
1: Учитывая, что сегодня, 25 декабря, совершен антироссийский, антигосударственный акт, мы покидаем зал заседания Государственной Думы, поскольку здесь большинство антирусских элементов и большинство депутатов фракции КПРФ именно проголосовали. Сегодня вы совершили четвертый раздел российского государства. Украина войдет в НАТО, и натовские войска будут стоять под Курском и Смоленском. В этом виноваты вы. Поэтому пусть у вас отсохнут руки, 243 предателя России.
2: Чем возмущен Жириновский? В 1998 году Государственная Дума большинством голосов ратифицировала договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Украиной. В чем суть договора? Послушаем Жириновского.
1: Депутат Лукин скрыл от вас всех, что именно потому, что отсутствует договор между Россией и Украиной, никто Украину никуда не примет. Ни в НАТО, ни в Европейское сообщество, никуда. До тех пор, пока в Украине не будут урегулированы пограничные вопросы. Именно это самое главное. Это сердцевина того, что нельзя и не нужно ратифицировать. Этот договор создан антирусскими силами. Все согласовано с Госдепом США. Это они подготовили договор, не украинский, русский народ. Они подготовили этот договор специально. Они сидят, чтобы скорее договор, скорее тут же будут ставить пограничные столбы.
2: Но от этого точного анализа Госдума отмахнулась. А Геннадий Зюганов, активно агитируя за ратификацию договора, заявил, что нам позарез нужны границы, как в Европе. Дескать, он с коллегами не раз ездил в Страсбург, и на границе между Германией и Францией у них ни разу не попросили паспорт. Очень хотелось Зюганову жить, как в Европе. Жириновский пытался урезонить главного коммуниста.
1: Геннадий Андреевич, то же самое вы здесь сейчас заявили о необходимости ратифицировать. О каком государстве вы говорите? Как-то сложилось государство. Вы в истории мне найдите, я историк, найдите мне хоть одну строчку, что существовало государство Украина. Где и когда? Где? С 17 по 22. Демократическая Украина с Петлюрой и с Махно. И потом мы всех вычистили из Киева. Потому что Киев это начало России.
2: Но у коммунистов тогда было большинство, и Госдума ратифицировала договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Украиной. За проголосовала вся верхушка фракции КПРФ – Зюганов, Купцов, Лукьянов и еще 107 депутатов-коммунистов. Единственного, кто выступал против и жестко выступал – Владимира Жириновского. Трусливо лишили слова на месяц.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
3: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
4: Сезон гриль в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Есть иные ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru.
5: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда». Сегодня на РАН-ТВ.
6: Для лиц старше 16 лет.
7: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд.

0: Рекорд. Новости.
1: МИД России не предлагал встреч представителям Японии для возобновления диалога и не получал предложения от Токио об их организации, заявила Мария Захарова. Заявление Японии, что Россия стремится вступить с ней в контакты, нелепы, отметила дипломат. Именно Япония, присоединившаяся к санкциям Запада, должна сделать первый шаг по пересмотру такой политики. Аэрофлот возобновляет рейсы из Москвы в Дубай с 1 июня. В авиакомпании отметили, что полеты в июне будут выполняться один раз в сутки, с 1 июля – два раза в сутки. В Госдуме предложили распространить налоговый вычет на свадебные расходы. С инициативой выступили депутаты фракции «Новые люди». Предельный размер вычета составит 400 тысяч рублей в совокупности на обоих супругов. Он будет предоставляться однократно.
2: Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
3: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
4: Шоу Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
5: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
6: Подробнее на t2.ru.
7: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел. Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно. Ну, плюс немного мемов. Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
2: В Самаре плюс 30. По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером будет облачно с прояснениями и до плюс 26 градусов. На дорогах пока без изменений 5 баллов. По данным сервиса Яндекс.Карты, движение плотное. Постоишь сейчас на Алматинке. Также тормознуть придется на Раките, стоянки грузовых машин до Карла Маркса. Тормозит Московское шоссе от Алматинки до торгового комплекса. Ну и сбавишь обороты на Полевой от Молодогвардейской до Мичурина. Минут 8 там оставишь. Ждать, что пробки в ближайший час начнут расти. Уже совсем скоро придут к значениям в 7 баллов. Ну, а я тебе хочу рассказать хорошую новость, что уже в понедельник мы будем анонсировать нашу новую летнюю игру. Подарки эксклюзивные и освежающие. Ну, а в рамках розыгрыша у нас будут еще и заезды. Обо всем, естественно, напишем в наших соцсетях, в ВК Максе и в телеге Радио Рекорд Самара. Естественно, все это будем озвучивать специально для тебя в эфире. Все это для детей старше 12 лет.
3: Уже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил рекорд.

0: розыгрыши и общение. Узнавай новости города. По будням с 7 до 11. Мега утро на рекорде. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд-реклама. Природа следует своим законам. Суровая зима позади, наступает весна. Время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Начните новую жизнь в жилых кварталах «Легенда». До конца мая от 99 тысяч рублей за квадратный метр за собственную квартиру. Широкоформатное остекление, высокие потолки, продуманные планировки, своя котельная. Дом сдан. Звоните и записывайтесь на экскурсии. 8-800-46-379-25-25. Создайте свою легенду. Жилые кварталы «Легенда». Новый уровень комфорта по доступной цене.
2: Акция с 28 апреля по 30 мая 2026 года. Не оферта. Число квартир, участвующих в акции, ограничено. Подробности на сайте victorco.ru.
3: Женская суперлига на «Металлурге». Самарские крылья советов принимают звезду 2005 из Перми. В программе «Аквагрим» и конкурсы. Приходите всей семьей на стадион «Металлург» 16 мая в 13:00. Вход бесплатный. Без возрастных ограничений.
4: Пап, смотри, я еду на велосипеде. Рррр, мой динозавр атакует.
1: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56. Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1, 2, первый этап. Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
5: В фитнес-клубе «Гора на Лесной» все для спорта и отдыха. Два теннисных корта, зона единоборств, тренажерный зал и интервальный комплекс с коллективными парениями. Тренируйся и отдыхай на максимум. До 31 мая скидка 50% на клубные карты. Заходи на сайт горафит.ру. Начни сегодня.
6: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе.
7: Сегодня в 18:00 на телеканале «Солнце».
6: Категория 6+.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
9: Телефон рекламный.

Привет, друзья, это Кристина, Радио Рекорд. Уже совсем скоро, в конце месяца, Рекорд устраивает двухдневный рейв «Легендарный колбасный цех» с новым шоу «Матрикс». Новая площадка, три танцпола, более 20 артистов, зарубежные секретные агенты, конечно, роскошный Рекорд Чикс. Колбасный цех «Матрикс», 29-30 мая, Петербург, Temple of Deer. Все подробности на radiorecord.ru, 18+. Биберекс и Фейтлесс в этом часе «New Religion». Еще услышим диджея Антониоса.

а также Медуза «Don't Wanna Go Home». Прямо сейчас «Мафия Стайл» от «Трэп Мафия Хаус». И все это «Рекорд Дэнс Радио».

мазь Вишневского названа в честь выдающегося советского ученого Валентина Борисовича Мазя.

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Мелодик Техно. Канал Мэшап. Канал Innocence. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд реклама.
1: Пап, смотри, я еду на велосипеде. Рррр, мой динозавр атакует.
2: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56. Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1-2, первый этап, Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
3: Сектор Газа, Агата Кристи, Парк Горького, Ария, Король и Шут, Ночные снайперы, Смысловые галлюцинации, Жуки, Чечерина, Лепрехонцы, Серьга зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль. Легенда» сегодня на РЕН-ТВ.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Кусается ипотека. Но маленьких детей у вас нет, и вы не айтишник. В доме у Космопорта 2 для всех ставка 11,9%. Для всех без исключения. Всего 11,9%. Как вам такая новость? Акция действует на 2- и 3-комнатной квартире до 1 июня 2026 года.
6: Полная стоимость кредита от 19,391% до 20,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта кредит рубль. Универсальная лицензия Банка России на 2012 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми
9: сегодня в 18.00 на телеканале «Солнце».
10: Категория 6+.
11: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
12: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
13: С 15 мая в сеть магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. Большое поступление одежды из хлопка и льна. С 15 мая во всех магазинах «Планета Second Hand».
14: Сезон «Гриль» в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше.
15: Акция действует не на всей территории России. Есть иные ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru.
16: День России вместе с Open FC. 12 июня. Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие. Трилогия за титул чемпиона. Готовьте против Чимаева. Решающий бой двух звезд ММА. Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Соузы. На глазах 5000 зрителей. Россия и Кыргызстан. Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали за пояс в полусреднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com. 12+.
17: Ракет Клаб открывает детский летний дневной лагерь. Игры, тренировки, конкурсы и новые друзья ждут вас. Проводите лето активно и интересно с Ракет Клаб в торговом комплексе Летаут.
18: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
19: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Dance Radio.
20: Танцевальный ритм, как запасная батарейка, наполняет энергией, когда силы на нуле.

0: Рекорд. Новости.
1: Для перехода к полноформатным мирным переговорам России и Украины Владимир Зеленский должен приказать вооруженным силам Украины покинуть регионы России, заявил Дмитрий Песков. Представитель Кремля предупредил, что переговоры неизбежно будут очень сложными и содержать большое количество важных деталей. Отношения Китая и США являются самыми важными двусторонними отношениями в мире, заявил Си Цзиньпин. После переговоров с Трампом он также сказал, что возрождение КНР и стремление сделать Америку снова великой могут идти рука об руку. Товары на российских маркетплейсах в последние 3 года дорожали медленнее, чем увеличивалась стоимость потребительской корзины, выяснила Ассоциация представителей электронной торговли. Эксперты объясняют это скидками и программами лояльности интернет-ритейлеров. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Мне нужна твоя одежда, ботинки и 2 билета на супердискотеку.
3: Ретро-мегаденс страны. Супердискотека 90-х возвращается с новым шоу. Это фантастика. Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Ноября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 4 декабря. Москва. Лайф-арена. Билеты на радиорекорд.ру.
4: Жукову. Угорать 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 12+.
5: Там, где каждый пытается что-то сказать. Эксландикс ЕТ. Это право слышать свой внутренний голос. В салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер Эксландикс ЕТ. Слушайте тишину.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре плюс 30. По данным Яндекс.Погоды, вечером сегодня будет малооблачно. И да, плюс 26 градусов. Ну и посмотрим, что на дорогах происходит. Здесь сейчас тоже жарковато. 7 баллов по данным сервиса Яндекс.Карты. Серьезные пробки. И постоишь минут 30 на Московском шоссе от Воронежской до торгового комплекса. Волжское шоссе тормозит от Демократической до Крайней. На Алматинке от Ставропольской до Старозагорода тормознешь минут на 18. На Кирова от Ставропольской до Московского шоссе 15 минутка. Ожидается, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне. И напомню тебе про наши информационные каналы в Телеграм и Максе. Вся оперативная информация, все срочное, важное, актуальное, интересное из жизни города, страны и мира. Общение, опросы, розыгрыши. Все это специально для тебя. Радио Рекорд Самара. Все это для детей старше 12 лет.
0: Рекорд реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
2: Учитывая, что сегодня, 25 декабря, совершен антироссийский, антигосударственный акт, мы покидаем зал заседания Государственной Думы, поскольку здесь большинство антирусских элементов и большинство депутатов фракции КПРФ именно проголосовали. Сегодня вы совершили четвертый раздел российского государства. Украина войдет в НАТО. И натовские войска будут стоять под Курском и Смоленском. В этом виноваты вы. Поэтому пусть у вас отсохнут руки, 243 предателя России.
3: Чем возмущен Жириновский? В 1998 году Государственная Дума большинством голосов ратифицировала договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Украиной. В чем суть договора? Послушаем Жириновского.
2: Депутат Лукин скрыл от вас всех, что именно потому, что отсутствует договор между Россией

0: Украиной, никто Украину никуда не примет. Ни в НАТО, ни в Европейское сообщество, никуда. До тех пор, пока в Украине не будут урегулированы пограничные вопросы. Именно это самое главное. Это сердцевина того, что нельзя и не нужно ратифицировать. Этот договор создан антирусскими силами. Все согласовано с Госдепом США. Это они подготовили договор, не украинский, а русский народ. Они подготовили этот договор специально. Они сидят, чтобы скорее договор, скорее тут же будут ставить пограничные столбы.
1: Но от этого точного анализа Госдума отмахнулась. А Геннадий Зюганов, активно агитируя за ратификацию договора, заявил, что нам позарез нужны границы, как в Европе. Дескать, он с коллегами не раз ездил в Страсбург, и на границе между Германией и Францией у них ни разу не попросили паспорт. Очень хотелось Зюганову жить, как в Европе. Жириновский пытался урезонить главного коммуниста.
0: Геннадий Андреевич, то же самое вы здесь сейчас заявили о необходимости ратифицировать. О каком государстве вы говорите? Как-то сложилось государство. Вы в истории мне найдите, я историк, найдите мне хоть одну строчку, что существовало государство Украина. Где и когда? Где? С 17 по 22 демократическая Украина, с Петлюра и с Махно. И потом мы всех вычистили из Киева. Потому что Киев — это начало России.
1: Но у коммунистов тогда было большинство, и Госдума ратифицировала договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Украиной. За проголосовала вся верхушка фракции КПРФ – Зюганов, Купцов, Лукьянов и еще 107 депутатов-коммунистов. Единственного, кто выступал против и жестко выступал – Владимира Жириновского. Трусливо лишили слова на месяц.
2: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
3: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
4: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Dance Radio.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Если у вас новость, ну про деньги. Ну вы же любите деньги, ну вы, мы тоже любим. Московские выпускники ждут от родителей по полмиллиона, полляма рублей за сдачу ЕГЭ. Ого, извините, когда времена так радикально поменялись? Когда это вошло в моду? Вот, знаете, единственные деньги, которые я ждала от родителей в школе, это вот, ну, на обеды в столовке, больше ничего. Так вот, на родительскую премию за успешную сдачу ЕГЭ школьники что планируют купить? Новый айфон, одежду, брендовое украшение, ну, либо вложиться в первую машину. Вот так. Ну, тем временем родители планируют не более сотки выделять своим деткам успешно. Не более 100 тысяч рублей, имеется в виду. Друзья, эти и другие новости можно найти у нас в телеграм-канале Радио Рекорд. Обязательно заглядывайте и, главное, подписывайтесь. Диджей Смэш в этом часе. Бэмби! Также впереди Air Codes и Better Off Alone.

И, конечно, Bob Sinclair, I Can't Wait. Прямо сейчас Offenbach и Miles Away. И все это Рекорд Дэнс Радио.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Во время мероприятия в Белом доме Дональд Трамп обратился к ребенку и неожиданно предложил помериться силами. Ты выглядишь сильным. Думаешь, сможешь меня одолеть в драке?
2: Что за экспресс-новость? А что было дальше?
3: Это вот такая срочная новость. Да, предложил, ты выглядишь сильным. Видимо, мальчик-то реально выглядел как дрищ. Но вряд ли бы Трамп тогда предложил ему подраться. Вдруг мальчик его ушатает. Это нереально совершенно.
2: А еще у него была сломанная рука в гипсе.
3: Сто пудов, да. А в итоге-то что, они подрались? Был какой-то махач Трамп с мальчиком?
2: Ну, попинали друг друга. Зарядил лоу-кик там. Трампа скрючило там, знаете.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Радио Рекорд Самара есть в Макс. Вводи в поиске Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Если что, ссылка есть на наших других площадках, ВК и Телеграм-канале. Мы и там по-прежнему остаемся с тобой. Всегда на связи для детей старше 12 лет.
0: Рекорд реклама.
5: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
6: Акция действует до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Не упустите уникальную возможность приобрести Amodei J-Ku по эксклюзивной цене завода-изготовителя. Только 16 мая исключительно в дилерском центре «Самара Авто» с 10 до 18 будет находиться представитель бренда Amodei J-Ku Денис Аверьянов. Количество мест и автомобилей по специальным условиям ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж по телефону 211-02-74. «Самара Авто» – ваш официальный дилер Amodei J-Ku в Самаре. Московское шоссе 264-Б у самолета.
8: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколение. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
9: Встречайте премиальные внедорожники «Тэнк». Они созданы для тех, кто ценит новые технологии, кто привык к комфорту в городе и уверенности на бездорожье. Оцените «Тэнк» в деле. Пройдите тест-драйв у официального дилера марки «Самараавто» по адресу Южное шоссе 14. Только до 31 мая. При покупке автомобиля «Тэнк» действует выгода до 400 тысяч рублей по трейд-ин и спецпредложения от «Самара Авто».
10: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт «квадропрофи.ру».
11: С 15 мая в сеть магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. Большое поступление одежды из хлопка и льна. С 15 мая во всех магазинах «Планета Second Hand».
12: Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5 999 рублей. Телефон 205-2200.
13: Пап, смотри, я еду на велосипеде. Мой динозавр атакует.
14: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56. Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1, 2, первый этап. Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
15: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони 8-939-745-48-08.
16: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Целковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Целковском». Поехали! 200-300-200.
17: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
18: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
19: Телефон рекламный.

0: Рекорд. Новости.
1: Вспышка хантавируса на круизном лайнере не приведет к пандемии. Все зараженные уже на карантине, заявил эпидемиолог Геннадий Онищенко. В то же время он подчеркнул, что другие хантавирусы продолжают жить в мире, в том числе в России. Утверждение, что в России собираются заморозить вклады и повысить налоги, являются фейковыми вбросами, заявил Силуанов. Основные изменения в налоговой системе уже произошли, отметил он. Сейчас экономике нужны другие меры, такие как создание условий для устойчивости финансов и роста доходов россиян. Россиян ожидает еще 3 короткие рабочие недели в этом году. Первая будет 4-дневной с 8 по 11 июня. В пятницу, 12 июня, граждане будут праздновать День России. Следующая в ноябре, когда россияне отметят День народного единства, завершит год 3-дневная рабочая неделя. В октябре поклонников электронной музыки ждет премьера свежей постановки фестиваля «Белая». Новая глава отправит зрителей в мистическое путешествие в мир льда и холода в замок Царицы Севера. Фестиваль «Белая. Снежная королева». 3 октября. Петербург. Ледовый дворец. Все подробности на radiorecord.ru 18+. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Реклама. После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка с 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акций и правилах на сайте vbdfizbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
0: Дэнс Радио.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре плюс 28. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет ясно. Температура ночью до плюс 18, днем до плюс 30. Ну и на дорогах сейчас тоже пока еще жарко. 7 баллов. По данным сервиса Яндекс.Карты, серьезные пробки. И постоять сейчас придется достаточно плотно на Алматинке. От Металлургов до Старзагора тормознешь на Олимпийской от Алматинской до Ракиты. Также стоит Московская от Кирова до торгового комплекса. Ну и потеряешь минут 20 с небольшим на Новосадово от Сипенко до Ярошевского. Ожидается, что пробки в ближайший час начнут снижаться.
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Реклама. VIP-Авто приглашает вас на тест-драйв гибридных автомобилей «Экслантикс». Оцените разгон до 100 км в час менее чем за 5 секунд. Откройте для себя впечатляющий запас хода более 1000 километров. Ощутите надежность с гарантией до 8 лет. VIP-Авто. Официальный дилер в Самаре. Улица Демократическая, 55. Телефон для связи 846-222-1111. Не является публичной офертой.
5: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АОС «Закошлев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кошелев-проект.ру. Проектные декларации на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.
6: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. И семей с двумя и более детьми. Официальный дилерский центр «Гэмбл» на Пятигорской, 11. Телефон 304-700.
7: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Природа следует своим законам. Суровая зима позади, наступает весна. Время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Начните новую жизнь в жилых кварталах «Легенда». До конца мая от 99 тысяч рублей за квадратный метр за собственную квартиру. Широкоформатное остекление, высокие потолки, продуманные планировки, своя котельная. Дом сдан. Звоните и записывайтесь на экскурсии. 8-846-379-25-25. Создайте свою легенду. Жилые кварталы «Легенда». Новый уровень комфорта по доступной цене.
9: Акция с 28 апреля по 30 мая 2026 года. Не оферта. Число квартир, участвующих в акции, ограничено. Подробности на сайте victorco.ru.
10: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск».

0: 8 917 967 66 61.
1: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
2: Срок акции 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, месте порядки получения на aurora.ru/18+.
3: С топливом «Олви» можно в полет. Новая «Олви» в Курумучи ждет. В честь открытия на новой АЗС «Олви» дарим скидку 3 рубля с литра на все виды топлива. Приезжайте заправляться с выгодой.
2: Акция 18 мая 2026 года.

информация, кстати, на радиорекорд.ру, мероприятие 18+. Так вот, запись этого эфира уже доступна в нашем телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». Обязательно послушайте. Получился очень кайфовый, веселый выпуск с множеством новых треков. Ну и, разумеется, в ближайшем часе у нас тоже будет много классной, позитивной электронно-танцевальной музыки. Например, «Дон Диабло» и «Виз Халифа», «Go Home with a Stranger», «Рекорд Микс».

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Рекорд реклама.
1: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
2: Воздействует до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 999 000 рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсиенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
4: Комплексная диагностика зубов, стоматологии, Реавиз. Консультация, диагностика, составление плана лечение всего за 1990 рублей. Улыбка вашей мечты по доступным ценам. Подробности по телефону 321-0707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама Медицинский университет Реавиз.
5: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда». Сегодня на РАН-ТВ.
6: Для лиц старше 16 лет.
7: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. Оливка, Игорек и Ракс.
9: Сегодня в 18.00 на телеканале «Солнце».
10: Категория 6+.
11: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколение. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
12: Женская суперлига на «Металлурге». Самарские крылья советов принимают звезду 2005 из Перми. В программе «Аквагрим» и конкурсы. Приходите всей семьей на стадион «Металлург» 16 мая в 13.00. Вход бесплатный, без возрастных ограничений.
13: С 15 мая в сеть магазинов «Планета Секонд-Хенд» новая коллекция. Большое поступление одежды из хлопка и льна. С 15 мая во всех магазинах «Планета Секонд-Хенд».
14: Мега-розыгрыш от сети заправочных станций «Розамира» продолжается. Ты готов стать частью легенды? Выигрывай каждый месяц народный русский внедорожник «Нива Легенд», а также 25 денежных призов. «Розамира». Полный бак, полная свобода. Заправляйся, участвуй и выигрывай.
15: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок акции, порядки получения на сайте «Розамира.ру» и мобильном приложении. Срок акции с 1 января по 31 декабря 2026 года.
16: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя», 240-60-60.
17: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 2 600 000 рублей. За первый год службы более 5 миллионов рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
18: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
19: Телефон рекламы.

0: Рекорд. Новости.
1: Евросоюз сейчас является участником конфликта с Россией на стороне Украины, заявил Дмитрий Песков. Только США пока фактически и являются посредниками с Киевом. Европейцы этого не хотят, добавил он. Визовый центр Италии в Москве сообщил, что не располагает информации о необходимости россиянам подавать на визу только лично, без посредников. Ранее АТОР сообщила, что итальянские визовые центры изменили правила подачи на визу для россиян. По данным ассоциации, теперь соискатели должны подавать на визу лично. Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект об увеличении вдвое лимита сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год. Также работники, привлекаемые к сверхурочной работе свыше 120 часов в год, получили право на один рабочий день в год для прохождения диспансеризации с сохранением места работы и среднего заработка. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд, реклама.
2: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
4: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
7: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
8: УО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80, 12+, зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
9: Танк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк-300» и «Танк-500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
10: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
11: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
12: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
13: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-2-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
14: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
15: Возрастное ограничение 13+.
16: We'll be right back.

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд. Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 27 градусов. По данным Яндекс.Погоды, ночью сегодня будет пасмурно и до плюс 20. На завтра синоптики обещают нам облачную с прояснениями погоду и до плюс 30 градусов. Посмотрим, что на дорогах. Здесь градус чуть-чуть спадает. Сейчас 6 баллов по данным сервиса Яндекс.Карты. Движение затруднено, но все-таки есть где ты потеряешь, к примеру, минут 40, чуть больше даже на Алматинке от Ставропольска до Московского шоссе. Само Московское шоссе тормозит от Воронежской до Анжерской. Также потолкаться придется на Олимпийской от Алматинской до Ракитского шоссе. Ну и Аврора от Гагарина до Заводского шоссе сейчас 15-минутка. Ожидается, что пробки в ближайший час начнут снижаться и уже совсем скоро придут к значениям в 4 балла. Ну а я тебе напомню, что родной Самарский рекорд ты можешь слушать где бы ты ни находился и чем бы ты ни занимался. Можешь это делать не только в машине, но даже без приемника, дома, на работе, за городом. И если ты в Самаре, это можно сделать с помощью умной колонки. Просто скажи: «Алиса, включи Радио Рекорд Самара». Еще один вариант – это радиоплеер. Ссылка на него есть в наших соцсетях, в ВК, в описании и в телеграм-канале в одной из закрепленных записей. Качаешь приложение «Радиоплеер» в разделе «Регионы», выбирай Самарскую область и будь в нашей компании, будь в курсе, что происходит в городе и, конечно же, участвуй в наших крутых играх. Все это для детей старше 12 лет.
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Реклама. VIP-Авто приглашает вас на тест-драйв гибридных автомобилей Xlantix. Оцените разгон до 100 км в час менее чем за 5 секунд. Откройте для себя впечатляющий запас хода более 1000 километров. Ощутите надежность с гарантией до 8 лет. VIP-Авто. Официальный дилер в Самаре. Улица Демократическая, 55. Телефон для связи 846-222-1111. Не является публичной офертой.
5: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АОС «Закушарев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кошелев.дефиспроект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.
6: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, строительщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
7: Пап, смотри, я еду на велосипеде. Мой динозавр атакует.
8: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч

0: рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56. Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1, 2, 1 этап. Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
1: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
2: Срок акции 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, месте порядки получения на aurora.ru/18+.
3: С топливом «Олви» можно в полет. Новая «Олви» в Курумуче ждет. В честь открытия на новой АЗС «Олви» дарим скидку 3 рубля с литра на все виды топлива. Приезжайте заправляться с выгодой.
2: Акция 18 мая 2026 года. Подробности на olvi.az.ru.
4: День России вместе с Open FC. 12 июня. Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие. Трилогия за титул чемпиона. Готовьте против Чимаева. Решающий бой двух звезд ММА. Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Соузы. На глазах 5000 зрителей. Россия и Кыргызстан. Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали за пояс в полусреднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com. 12+.
5: Рекорд. Реклама в Самаре. 212 99 90.

0: 5 для детей старше 12 лет.
1: Всем привет, это главная танцевальная радиостанция России, Радио Рекорд. С тобой я, Кирилл Григорьев. Ну и уже лето-то не за горами, во всяком случае календарное уже через 2 недели, а вот за окном-то лето уже наступило, поэтому кайфуем, наслаждаемся классной погодой, вот этим замечательным пятничным вайбом, пятничным вечером. Ну а делать это приятнее, конечно же, в компании с Рекордом. Классное мусло, отличные призы. В этом часе, кстати, разыграют 3 аппетитнейших пиццы. Ну а пока расскажу, под какую музыку мы будем проводить этот пятничный вечер. В этом часе услышим Good Lucky, Mystery and Afro Queen. Ла-ла-ла. Также послушаем Bebe Rexha, New Religion. В этом часе будут Sound of Legend, San Francisco.

0: Dance Radio Record.
1: Ну и сделаю прямо сейчас свой пятничный вечер еще приятнее, потому что разыграю целых три аппетитнейших пиццы. Это значит, что будет три победителя. Напомню правила нашей музыкальной игры. Они, как всегда, простые. Я ставлю мини-микс из треков рекорда. Ты все внимательно считаешь. Свой ответ присылаешь в личные сообщения нашего телеграм-канала Радио Рекорд Самара. Ну а 10, 20 и 30 верно ответившие заберут по вкуснейшей пицце от рекорда. Поэтому прибавляй звук, погнали считать.

0: Я думаю, ты уже сосчитал. Во всяком случае, ответы уже летят к нам в телегу. Но и все-таки дам подсказку. 8 треков было или же 12. Свой ответ присылай в личные сообщения нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара». Но а 10, 20 и 30 верно ответившие уже через несколько минут заберут по вкуснейшей пицце. Рекорд реклама.
1: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
2: Акция действует до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 999 000 рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
4: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Не упустите уникальную возможность приобрести Амода и Джейку по эксклюзивной цене завода-изготовителя. Только 16 мая исключительно в дилерском центре «Самара Авто» с 10 до 18 будет находиться представитель бренда Амода и Джейку Денис Аверьянов. Количество мест и автомобилей по специальным условиям ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж по телефону 211-02-74. Самара Авто. Ваш официальный дилер Амода и Джейку в Самаре. Московское шоссе 264Б у самолета.
6: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
7: Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
8: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
9: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт «квадропрофи.ру».
10: Мега-розыгрыш от сети заправочных станций «Розамира» продолжается. Ты готов стать частью легенды? Выигрывай каждый месяц народный русский внедорожник «Нива Легенд», а также 25 денежных призов. «Розамира». Полный бак, полная свобода. Заправляйся, участвуй и выигрывай. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок месте порядке получения на сайте «Розамира.ру» и мобильном приложении. Срок акции с 1 января по 31 декабря 2026 года.
11: Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5999 рублей. Телефон 205-2000.
12: Сезон «Гриль» в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше.
13: Акция действует не на всей территории России. Есть иные ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru.
14: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони 8 939 745 48 08.

0: Dance Radio
1: Record. Пришло время для того, чтобы подвести итоги нашей вкусной музыкальной игры. Чуть ранее просил тебя сосчитать, сколько же треков мы спрятали в мини-миксе от рекорда. Ну и правильный ответ был 8. И победителями сегодня стали Николай Федор, Горбунов Михаил и Федорова Мария. Аплодисменты ребятам. Вкуснейшая пицца отправляется также вам. Ну а ты, если хочешь побеждать, залетай в наши интерактивные информационные каналы в телеге и в Максе. Там мы пишем, когда во что играем. Ну и, конечно же, подробности наших новых игрушек. Я тебе открою тайну, что уже с понедельника мы начнем тебе рассказывать о новой классной теме, которая стартует вот-вот.

0: Рекорд. Новости.
1: Пятеро самарцев освобождены из украинского плена. Такую информацию обнародовала уполномоченный по правам человека в регионе Елена Лапушкина. Сегодня Россия вернула 205 бойцов, взамен переданы 205 военнопленных ВСУ, сообщила Минобороны. В преддверии Международного дня семьи комитет ЗАГС Самарской области передал детские книги в две областные больницы. Там начали формировать открытые библиотеки для юных пациентов. В этом году акцию посвятили сказкам народов России в год единства народов, объявленный президентом. Книги собирали молодожены, родители новорожденных, сотрудники ЗАГС и просто неравнодушные жители. Теперь у ребят, которые лежат в больнице, появилась возможность читать добрые и мудрые сказки. В Самаре проходит всероссийский добровольческий слет движения первых. Участвует больше 500 ребят из 82 регионов. Сенатор, заместитель секретаря реготделения «Единой России» и координатор партпроекта «Крепкая семья» Марина Седухина поделилась личным опытом. Именно она и ее коллеги стояли у истоков волонтерского движения в Самарской области еще в конце 90-х. Вместе с юными участниками слета обсудили главное – как помогать тем, кто нуждается больше всего – детям без родителей и пожилым людям. В региональном штабе общественной поддержки «Единой России» прошла встреча проекта «Крепкая семья». Главным гостем стал герой России Денис Портнягин. Но говорили не о войне, а о семье. У Дениса и его жены двое детей, но, как он признался, на свадьбе они подписали неофициальный контракт на пятерых. Эта фраза стала главной на встрече. Герой, который умеет молчать о своих военных заслугах, открыто говорит о многодетности как о норме и счастье. Проект «Крепкая семья», по словам организаторов, существует не для отчетов, а для живого общения людей, чьи судьбы уже сегодня создают образ современной российской семьи. В Самарской области объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. 16, 17 и 18 мая ожидается до плюс 31 градуса. Температура воздуха превысит климатическую норму на 9 градусов в Самарской области. С 16 по 20 мая в регионе сохранится высокая пожароопасность лесов, 4 класс. Еще больше новостей в наших интерактивных информационных каналах Telegram и Макс, Радио Рекорд Самара. Все это для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
3: Подробнее на t2.ru.
4: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
5: Там, где каждый звучит на своей волне. Atlantic ET. Это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер Xlantix ET. Слушайте музыку.
6: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
8: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
9: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
10: ООО «Умный ритейл». ОГРН 118-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклай. Дом 6. Строение 3. Помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+».
11: До отпуска. Длинные ночи? Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
13: У меня дело выгорело.
14: И сам я выгорел. Это не дело.
3: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
13: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
14: Танк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
15: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
16: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для гриля и пикника Platinum Choice. Покупайте решетки, мангалы, посуду, аксессуары для дачи и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 мая 2026 года в гипермаркетах.
17: Лента.
18: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: пробки.
1: В Самаре плюс 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью будет облачно с прояснениями и до плюс 20. На завтра синоптики обещают также облачную погоду и до плюс 30 градусов. Ну и посмотрим, что на дорогах происходит. Здесь пока еще 4 балла местами с затруднениями. Такую информацию сервис Яндекс.Карты предоставляет. Но, в принципе-то и красного цвета не так много осталось. Постоишь, да, на Алматинке еще от Ставропольска до Московского шоссе. На Московском шоссе от Ташкентской до Анжи. На Уральской немножко придется сбавить обороты на Новосадовой от Губанова до Кирова. Проспект Кирова, в принципе, сейчас тоже относительно свободный. Есть там желтые участки. Короче, вполне себе комфортно. Можешь перемещаться и ожидать, что пробки в ближайший час только продолжат снижаться. Совсем скоро придут к значениям в 3 балла. И я хочу с тобой поделиться классной новостью. Уже в понедельник мы расскажем о нашей новой летней игре. Подарки это эксклюзивные и освежающие. Ну а в рамках розыгрыша у нас будут еще и заезды. Обо всем, естественно, напишем в наших соцсетях. ВК, Макси, Телеге, Радио Рекорд Самара. Ну и в эфире все для тебя специально озвучим. Все это для детей старше 12 лет.
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Рекорд реклама. Не упустите уникальную возможность приобрести Amoda и Джейку по эксклюзивной цене завода-изготовителя. Только 16 мая исключительно в дилерском центре «Самара Авто» с 10 до 18 будет находиться представитель бренда Amoda и Джейку Денис Аверьянов. Количество мест и автомобилей по специальным условиям ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж по телефону 211-02-74. «Самара Авто». Ваш официальный дилер Amoda и Джейку в Самаре. Московское шоссе 264В у самолета.
6: Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее. Перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
7: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
8: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы и семей с двумя и более детьми. Официальный дилер.

0: детский центр «Гэмбл» на Пятигорской, 11. Телефон 304-700. АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: В фитнес-клубе «Гора на Лесной» все для спорта и отдыха. Два теннисных корта, зона единоборств, тренажерный зал и интервальный комплекс с коллективными парениями. Тренируйся и отдыхай на максимум. До 31 мая. Скидка 50% на клубные карты. Заходи на сайт горафит.ру. Начни сегодня.
2: Если Чанган, то в Самара Авто. Чанган-центр Самара Авто у самолета дарит выгоды до 690 тысяч рублей. В зависимости от модели.
3: Срок акции до 31 мая 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроки, месте, порядке проведения по телефону. +7 846 213 97 35. АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
5: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
6: Ракет Клаб открывает детский летний дневной лагерь. Игры, тренировки, конкурсы и новые друзья ждут вас. Проводите лето активно и интересно с Ракет Клаб в торговом комплексе «Летаут».
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
8: Телефон рекламы.

Друзья, всем привет! Я думаю, что вам не нужно напоминать о том, что сегодня пятница. Ну так, на всякий случай, напомню. Пятница, друзья! У нас впереди целых два выходных дня, а это значит, что сегодняшний наш вечерний эфир будет максимально музыкальным и насыщенным. Давайте прямо сейчас расскажу о том, что вас ждет на рекорде в ближайшие часы. Во-первых, через час шоу Кремова и Хрусталева. Далее, в 9 вечера по Москве шоу Рекорд Мегамикс. В 10 вечера шоу Рекорд.

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Добро пожаловать в сообщество друзей ВКонтакте.
1: Радио Рекорд Самара.
0: Присоединяйтесь.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд реклама.
3: Сектор Газа, Агата Кристи, Парк Горького, Ария, Король и Шут, Ночные снайперы, Смысловые галлюцинации, Жуки, Чичерина, Леприконсы, Серьга зазвучат по-новому. Не пропусти Соль, Легенда сегодня на РЕН-ТВ.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Комплексная диагностика зубов, стоматология, Реавиз. Консультация, диагностика, составление плана лечения. Всего за 1990 рублей. Улыбка вашей мечты по доступным ценам. Подробности по телефону 321-0707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама Медицинский университет Реавиз.
6: Я режиссер Александр Жигалкин. Я снимал для вас сезоны сериала «Папины дочки», «Родители» и многие другие. Приглашаю посмотреть мой новый сериал «Оливка и Горек». И Рекс.
7: Сегодня в 18.00 на телеканале «Солнце».
6: Вам понравится? Категория 6+.
8: Женская суперлига на «Металлурге». Самарские крылья советов принимают звезду 2005 из Перми. В программе «Аквагрим» и конкурсы. Приходите всей семьей на стадион «Металлург» 16 мая в 13.00. Вход бесплатный, без возрастных ограничений.
9: Сезон «Гриль» в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Есть иные ограничения. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru.
10: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя». 240-60-60.
11: Рекорд в Самаре – больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99.

0: радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
1: Танцевальный бит – это ощущение пати, на которой тебя ждут в любой момент.

0: Квест Фьючи на рекорде.
1: Всем привет! На волнах Радио Рекорд Кира Юхтенко, основательница медиа для частных инвесторов Invest Future. Коротко о главных событиях этой недели. Ну что ж, индекс Московской биржи после 3 дней роста к концу недели просел почти на 1.5% до 2658 пунктов. Инвесторы предпочли прибыль зафиксировать. Новой порции геополитического позитива пока не появилось, но рубль продолжает крепчать. Аналитики называют уходящую неделю неделей надежд и разочарований. И, честно говоря, так оно и есть. Зато на следующей неделе ждем дивиденды Лукойла, решение по Газпрому и визит российской делегации в Китай, так что скучно точно не будет. К слову об укреплении рубля. На этой неделе национальная валюта штурмует новые высоты. В четверг на межбанковском рынке опускался у нас ниже 73 рублей доллар. Ну, правда, потом немного отскочил, но не сильно. Евро также опускался ниже 86 и сейчас держится чуть выше этого уровня. Что дальше будет с рублем? Мнения аналитиков расходятся, но в одном они единодушны. До конца мая мы можем увидеть еще большее укрепление нашей валюты. Кто-то говорит, что до 70 рублей за доллар, кто-то называет цифры 72. Тут свою роль может сыграть и налоговый период, и высокие цены на нефть. На этом фоне иностранной валюты на внутреннем рынке станет еще больше. Ну а вот уже летом динамика может поменяться, если в игру в полной мере вступит Минфин. Кстати, нефть все продолжает дорожать. К концу недели стоимость барреля Brent достигла почти 108 долларов, ну а российская Urals и вовсе на максимумах за 3 года – 65,5 долларов. Плюс резко взлетел экспорт мазута на Ближний Восток. Но рано радоваться, весь этот нефтяной банкет фактически съедается крепким рублем, и акциям нефтянки от такого роста ни тепло, ни холодно. Хотя дополнительные доходы все-таки бюджет получает. Глава Минфина Антон Силуанов уже отмечал, что в совокупности они могут составить около 200 миллиардов долларов. Но все же пока акциям нефтянки от такого роста, ну, особенно никак.
0: Инвест Фьючер на Радио Рекорд.
1: Тем временем, Минэкономразвитие заметно охлаждает ожидания по экономике на ближайшие годы. Прогноз роста ВВП на 27 год урезан с 2,8 до 1,5%. На 28 ждут 1,9. На 29 2,4. По 26 году планку и вовсе опустили с 1,3% до скромных 0,4. Инфляция к концу 26-го ожидается на уровне 5 с небольшим процентов и только в 27-м замедлится до целевых 4. Вице-премьер Александр Новак уверен, что чем дольше Центробанк держит жесткую ставку, тем дольше экономический рост будет оставаться сдержанным, но при этом есть понимание, что продолжение жесткой политики ЦБ будет зависеть от разрыва в спросе и предложении. Тем временем Минфин и ФНС взялись за популярную схему малого бизнеса для обхода налогов. Закрыть ИП на подходе к лимиту по НДС и тут же открыть новую, чтобы счетчик доходов обнулился. Напомню, с этого года бизнес на упрощенной системе налогообложения платит НДС уже при выручке выше 20 миллионов, а не 60, как ранее. Так что желающих схитрить стало заметно больше. Предприниматели закрывают ИП, как только к лимиту приближаются, потом заново его открывают, и лимит уже как бы обнуляется. Теперь ведомства предупреждают, следят за такими движениями гораздо пристальнее. Если докажут, что была перерегистрация ради ухода от налога, то начислят и НДС, и пени, и штрафы. Для пользователей патентной системы отдельно уточняют, что доходы будут суммировать за весь год, а не с обнуления отсчета. Масштаб тренда виден по статистике. Только за первый квартал в России открыли почти 280 тысяч новых ИП, а закрыли около 236. То есть каждый день рождается 3 тысячи бизнесов и почти столько же закрывается. На этом у меня все. Вы слушали Радио Рекорд. С вами была Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов Invest Future. Берегите себя, своих близких и свои деньги. Пока-пока.
0: Invest Future. На Радио Рекорд. Рекорд реклама.
2: Просыпайтесь, вы в матрице.
3: Радио Рекорд представляет колбасный цех «Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. Колбасный цех «Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru.
2: Какую колбасу выберешь? Красную или синюю?
4: Шоу-гоу-гоу. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
5: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с 2 ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк на 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации ледовой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения, подробнее организации. Правила на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
7: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
8: Танк – это не просто автомобиль. – это характер. Премиальные рамные внедорожники «Тэнк 300» и «Тэнк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Тэнк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Тэнк».
9: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
10: У меня дело выгорело.
11: И сам я выгорел.
12: Это не дело.
13: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
14: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
15: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Во время мероприятия в Белом доме Дональд Трамп обратился к ребенку и неожиданно предложил помериться силами. Ты выглядишь сильным. Думаешь, сможешь меня одолеть в драке?
2: Что за экспресс-новость? А что было дальше?
3: Такая срочная новость. Да, предложил. Ты выглядишь сильным. Видимо, мальчик-то реально выглядел как дрищ. Но вряд ли бы Трамп тогда предложил ему подраться. Вдруг мальчик его ушатает. Это нереально совершенно.
2: А еще у него была сломанная рука в гипсе.
3: Стоп, да. А в итоге-то что, они подрались? Был какой-то махач Трамп с мальчиком?
2: Ну, попинали друг друга. Зарядил лоу-кик там. Трампа скрючило там, знаете.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.
4: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
5: В Самаре сейчас плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, ночью сегодня будет пасмурно и до плюс 20. На завтра синоптики обещают нам облачную с прояснениями погоду и до плюс 30 градусов.
4: Рекорд. Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
6: Учитывая, что сегодня, 25 декабря, совершен антироссийский, антигосударственный акт, мы покидаем зал заседания Государственной Думы, поскольку здесь большинство антирусских элементов и большинство депутатов фракции КПРФ именно проголосовали. Сегодня вы совершили четвертый раздел российского государства. Украина войдет в НАТО, и натовские войска будут стоять под Курском и Смоленском. В этом виноваты вы. Поэтому пусть у вас отсохнут руки, 243 предателя России.
7: Чем возмущен Жириновский? В 1998 году Государственная Дума большинством голосов ратифицировала договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Украиной. В чем суть договора? Послушаем Жириновского.
6: Депутат Лукин скрыл от вас всех, что именно потому, что отсутствует договор между Россией и Украиной, никто Украину никуда не примет. Ни в НАТО, ни в Европейское сообщество, никуда. До тех пор, пока в Украине не будут урегулированы пограничные вопросы. Именно это самое главное. Это сердцевина того, что нельзя и не нужно ратифицировать. Этот договор создан антирусскими силами. Все согласовано с Госдепом США. Это они подготовили договор, не украинский, русский народ. Они подготовили этот договор специально. Они сидят, чтобы скорее договор, скорее тут же будут ставить пограничные столбы.
7: Но от этого...

0: Точного анализа Госдума отмахнулась. А Геннадий Зюганов, активно агитируя за ратификацию договора, заявил, что нам позарез нужны границы, как в Европе. Дескать, он с коллегами не раз ездил в Страсбург, и на границе между Германией и Францией у них ни разу не попросили паспорт. Очень хотелось Зюганову жить, как в Европе. Жириновский пытался урезонить главного коммуниста.
1: Геннадий Андреевич, то же самое вы здесь сейчас заявили о необходимости ратифицировать. О каком государстве вы говорите? Как-то сложилось государство. Вы в истории мне найдите, я историк, найдите мне хоть одну строчку, что существовало государство Украина. Где и когда? Где? С 17 по 22 демократическая Украина, с Петлюра и с Махно. И потом мы всех вычистили из Киева. Потому что Киев — это начало России.
0: Но у коммунистов тогда было большинство, и Госдума ратифицировала договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Украиной. За проголосовала вся верхушка фракции КПРФ – Зюганов, Купцов, Лукьянов и еще 107 депутатов-коммунистов. Единственного, кто выступал против и жестко выступал – Владимира Жириновского. Трусливо лишили слова на месяц.
2: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
3: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
4: Слышишь этот ритм?
5: Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зивер, Мо, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость — группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16:00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefistv.ru. 16+.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
7: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд. Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

0: Хруст Шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, время московская радиостанция «Это рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталев. И, стало быть, как всегда, по будним дням, в заключение этого самого дня, мы обсуждаем новости, которые свалились в этот же самый день на наши головы. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, сухари с орехами для беззубого рта также полезны, как информация для того, кто не может ее правильно разжевать из-за недостатка зубов, знаний и образования. Но именно этим и занимается подавляющее большинство потребителей информации этого мира. Набивают беззубый рот сухарями новостей. Что поделаешь, привычка что-то все время жевать никак не коррелирует с количеством зубов. Но у вас-то, дорогие наши, мы верим, зубы есть, иногда даже острые и железные, а значит, с чистым сердцем даем вам погрызть немножечко новостей, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Роскомнадзор заявил, что ругательное слово, начинающееся на «пи» и заканчивающееся на «раз», не относится к нецензурной брани. Такой официальный ответ ведомства получил зритель, который пожаловался на Владимира Соловьева из-за ругательств в эфире. В РКН объяснили, что это выражение считается жаргонным и пренебрежительным, поэтому никаких санкций к телеведущему применять не стали.
2: Так это, я не понял, это только Соловьеву можно, что ли?
1: Вот тут это нужно понять, нам всем, работникам эфира.
2: Это очень важно, потому что, смотрите, наша ведущая даже произнести его не решилась. Даже несмотря на то, что Роскомнадзор разрешил. Как она сказала, ругательное слово, начинающееся на «пи» и заканчивающееся на «раз». Вот эти две самые страшные буквы «до» посередине, просто язык не позволил.
1: А, как филолог филологу, а там «до» или «да»?
2: Ну, дорогой мой, пора уже знать. Я понимаю, вы чукча не писатель, чукча наоборот. Да, вы практик, да, ну надо уже писать.
1: То есть до все-таки, да?
2: Да, ну конечно, я думаю, что до. До, конечно, надо знать такие слова, тем больше их разрешили. Но смотрите, да, она просто не решилась их сказать. Да, даже, то есть вроде сама новость о том, что Роскомнадзор говорит, не нецензурное слово, не нецензурная брань, типа можно, и то она сказала, начинай. Начинающийся на «пи» и заканчивающийся на «раз». И то, ну, смотрите, и это она у нас еще смелая. Да, она хоть так сказала. А где-нибудь, ты не знаю, на более осторожных радиостанциях, там мы сказали там слово, заканчивающееся на «раз». Ну, и на всякий случай добавили бы там «раз-раз-раз». Меня слышно? «Пи-пи», «раз-раз», да? А где-нибудь вообще нам, знаете, на самом трусливом радио.
1: Это какое
2: у нас? Ну, не знаю, какое самое такое вот.
1: Моя? Ну, не трусливое, конечно, но осторожное, такое приличное.
2: Ну, давайте мы говорим, да, такое, да. Там мы вообще сказали, там, слово, заканчивающееся на одну из букв русского алфавита, на которую раньше назывался Екатеринбург, до переименования, например. Или на букву, с которой начинается отчество великого русского поэта. А Соловьев, смотрите, уже оказался самым смелым. Он просто так сказал. Слово, начинающееся на «пида» и заканчивающееся на «раз». Все.
1: А возможно, мы же не знаем контекста. Как бы, может быть, имелось в виду как раз-таки это конкретное слово «пирас». Может, он так ругнулся?
2: Так она сказала.
1: Пирасина.
2: А, это хорошо. А это можно?
1: Ну,
2: это можно, да. Не, это 100% можно. Это не цензурная брань, не жаргонная, ничего. А пираты — это что, среднее между пиратами и этими самыми, да? Но на самом деле, а если уж даже если не пираста, вот то самое слово, о котором мы все думаем. Ну, а ведь действительно, смотрите, они сказали, что это не цензурная брань, но... Ну, ведь если это не нецензурная брань, да, значит, нам тоже можно его, да?
1: Ну, слушайте, ну, можно.
2: Все очень
1: можно.
2: Просто. Ну, можно ли? Но, смотрите, давайте действительно разберемся, как... Ну, даже не как не филологи, а просто как граждане, да? Добропорядочные граждане нашей страны.
1: Обожаю с гражданской позиции.
2: Исключительно с гражданской, да. Вот смотрите, как же это слово, ну, черт побери, это слово, которое начинающееся на «пи», как было сказано, и заканчивающееся на «раз», ну, как оно может быть бранью? Ну, какая это брань? Ну, это же констатация. Пи, раз-раз, да? Я боюсь тоже.
1: Ну, это сказать. Очень субъективно. Смотрите, нет, по поводу, возможно, вот поставьте, вот я сам на своем месте. Для вас это, возможно, констатация, а для меня брань, если меня так назовут. То есть я считаю...
2: Конечно, тут зависит того, кто называет. Но, с другой стороны, никто же не будет говорить, там, в пробке. Ты чё, баран, ослеп? Ты чё тут меня подрезал, начинающийся на «пи»? И заканчивающийся на «раз».
1: Там на это времени нет, там нужно...
2: Там нужно быстро
1: высказаться, да.
2: И отсюда вопрос. Ребят, смотрите, ну вот ладно, с этим словом разобрались, да?
1: Ну так еще, ну вопросики остались, понимаете? Да, все-таки как бы я не Соловьев, и вы тоже тимпачи, да? То есть вот... вот
2: да, не есть, да, мы еще не доросли до такого уровня. Но вопрос к вам. Мы доросли до того, чтобы задать вам вопрос. А вы доросли до того, чтобы на него ответить. Вот если не говорить о матерных словах, вы уже достаточно поговорили. Кстати, даже, по-моему, вчера. А вот какое слово из тех, что называется жаргонными, там, не знаю, уничижительными, пренебрежительными и так далее, какое слово тебя может оскорбить больше всего? Из ну, слов, которые не матерные.
1: А может, уже был какой-то случай, тебя оскорбляли, ты принял какие-то ответные меры, там, слово за слово, этим по столу расом, как
2: бы. А и вот это, кстати, это вот пренебрежительное слово, если оно не матерное. Ведь можно же назвать это, да?
1: Да.
2: Какое слово, вот какое слово тебя оскорбляет? Там, не знаю, черт, дрыщ, что там, гнида.
1: Пусть. Как... Гнида.
2: Да, да.
1: Чмо.
2: Новоходоносор, да? Да. Ну, в общем, ты понял, возможно, уже кого-то обидели, сейчас сказав.
1: Я прошу свои извинения, да.
2: Публично. Вы официально извиняетесь?
1: Официально извиняюсь, да.
2: А вы официально присылаете свои ответы, почитаем их в народных новостях.

0: АвтоВАЗ заявил о планах выпускать беспилотные автомобили. По словам главы компании Максима Соколова, мир постепенно движется в сторону машин, которым водитель вообще не нужен. Он отметил, что элементы системы помощи водителю ADAS уже начали появляться даже в нынешних компактных моделях АвтоВАЗа.
1: Что? ADAS?
2: Ну да, в народе ADAS. ADAS.
1: А в беспилотном ВАДе ADAS? Это что значит? Это, знаете, это звучит как очень опасно, звучит как АТАС.
2: Не, даже не в беспилотном, а в обычном, как бы...
1: Да в любом АТАС. Не, ну, ADAS это вообще просто не по-русски. Почему ADAS? Почему АТАС? Почему не СТАС по-нашему, по-русски? Это хотя бы понятно. Система помощи СТАС. Если вдруг беспилотный ВАЗ, например, улетит в канаву, приедет пилот СТАС и поможет.
2: Нет, ну, АТАС как бы более такое широкоформатное слово. Там можно там, ну, ругаться им тоже. АТАС ты, АТАСина.
1: А, в ВАЗе, да, кстати.
2: Да, что же АТАС?
1: Нет, просто а ты куда лезешь, АТАС? И никто не запретит. Не, ну послушайте, ну а вообще АТАС не АТАС.
2: Хотя, можно слово... АТОС назвать красиво,
1: ну, можно, но дело не в слове. Дело в новости, в сути. А новость в том, что... понимаете, как бы новость-то про беспилотный ВАЗ, я правильно понял?
2: Там что, он на пороге как бы, да?
1: То есть прозвучали эти слова. Я их ждал и боялся. Я думал, что он отложится, там пронесет. Нет, не пронесло. Беспилотный ВАЗ, он уже здесь. Но вы знаете, вот я скажу так. Может быть, я человек, конечно, тревожный, но для меня беспилотный ВАЗ звучит как безглазый мотоциклист. Знаете, вот для меня лучше там, я не знаю, бескабинный лифт, там, бесчувственный стоматолог, не знаю, безбашенный проктолог, потому что...
2: Проктолог-буровик, вахтовик.
1: Вот для меня так же звучит беспилотный ВАЗ. Немножко страшновато.
2: Да, значит, пришла пора попросить всем нужно, там, дорогой, уважаемый, любимый ВАЗ. Может, не надо, а? Вот давайте в этой ситуации руководствоваться вашим же принципом. Можно, а зачем? Ну, не делайте беспилотный.
1: Вот, ну, понимаете, вот нечего не предлагать. Просто не делайте, это неправильно. Нужно себе что-то предложить. Я думаю, знаете что? На самом деле, ВАЗу, просто они правильно, в правильном направлении идут. Они идут по пути развития. Что-то придумать для ВАЗа, да, интересное. И они говорят, вот там новые технологии, не нужен будет пилот, беспилотный ВАЗ. Слушайте, а может быть наоборот? Может ВАЗу сделать не беспилотный, а наоборот, пилотный ВАЗ. То есть ВАЗ-пилотка, да? То есть ВАЗ с пилотом, чтобы не так страшно, а лучше с двумя. Скажем, два пилота на переднем сидении и диспетчер и бортмеханик на заднем.
2: Ну, в багажнике там стюардесса.
1: Нет, почему в багажнике? Стюард. Тоже на заднем. Стюардесса, стюардесса нужна на заднем сидении.
2: А я где? Ну, в смысле, вот я вот...
1: А вы, как водитель, можете и на Чингане...

0: 101.5 для детей старше 12 лет. Добро пожаловать в сообщество друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Присоединяйтесь.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд реклама.
2: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16.00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Крем-хруст-шоу.
1: Академик РАН Геннадий Онищенко признался, что не смог сдать ЕГЭ. По его словам, он решил пройти экзамен в рамках эксперимента по просьбе министра просвещения, но быстро растерялся. «Мне дали листок, я там ничего не понял». Онищенко добавил, что современный формат экзамена кажется ему слишком запутанным, а вместо привычной системы теперь нужно ставить крестики-нолики.
2: «Чем мне дали листок, и я там ничего не понял?» Слушайте, ну тогда это не называется «не сдал экзамен». Это называется «не понял вопроса». Что он на себя наговаривает? Не
3: да,
2: сдал.
3: Все еще может поправиться.
2: Это просто не смог прочесть листок.
3: Скажи, мистер объяснит ему нормально.
2: Это, знаете, это помните, как вот в «Поле чудес», так сказать, что там угадал все буквы, не смог прочесть слово. Это вообще другая совершенно ситуация. Ну, а что он конкретно не понял на листке? Какие-то буквы?
3: Ну, слова? Это крестики-нолики, там не буквы.
2: А что, он плохо в крестики-нолики играет?
3: Да.
2: Значит, нарды были.
3: Ну, тогда еще совсем было капец, как тяжело. Он ждал как бы привычных ему каких-то вещей, там, слов, там, цифр, там. Там какая-то... Есть у него какая-то привычная система, он сказал, вместо привычной системы.
2: Да, какая привычная?
3: Почему-то он привык.
2: Не крестики-нолики,
3: академик,
2: да?
3: И к тому же, зачем ему ЕГЭ? Он уже академик.
2: И вот это, пожалуй, главный вопрос, господин Кремов. Вам не кажется? А зачем он решил, зачем человек в 75 лет, ему 75, да?
3: Ну,
2: 74, там, может. Зачем он решил сдать ЕГЭ? Что-то было сказано, значит, по словам Онищенко, он решил пройти экзамен в рамках эксперимента по просьбе министра просвещения. То есть его об этом попросил министр просвещения. Угу. Тут такой вопрос. Дурацкий, может быть. А зачем? Почему именно Онищенко? Может, он что-то заподозрил? Может быть, засомневался?
3: А? Давайте как бы называть вещи своими именами. Министр просвещения ставил эксперименты над Геннадием Онищенко.
2: Да, именно это. Но зачем? Зачем он попросил 75-летнего человека пройти экзамен для 17-летних? Да? ЕГЭ. А смотрите, он там, да, там кто там, заместитель президента Российской академии наук. Там академик. И что еще попросил? Как это было? Там, Гена, старик, а ты не мог бы сдать экзамен на ЕГЭ? Так чисто для меня. Хочу кое-что проверить. Типа, да? Зачем? Знаете, у меня есть только один ответ. Видимо, он реально засомневался. А вдруг... Знаете, что он подумал, скорее всего? А вдруг он подумал, Онищенко не настоящий? Может быть, знаете, что-то как-то подозрительно в последнее время говорит какие-то нормальные вещи, обычные такие.
3: А может быть, посмотрите, эксперимент же как бы нерелевантен, когда над одним человеком. Возможно, там были разные совершенно люди из разных. Там был Онищенко, был, например, там Валдис Пельш, еще там Александр Друзь, там или какой-нибудь там Лепс. И, то есть они все прошли, вот только один Онищенко не прошел.
2: А зачем ему вообще это проходить?
3: Эксперимент!
2: Какой эксперимент? В чем? Нет, ну согласитесь, все-таки согласитесь, что предложение пройти в 75 лет экзамен ЕГЭ сдать, это все-таки не так страшно, как если бы он его... Ну, согласитесь, было бы хуже, если бы он его попросил пройти обследование в клинике психиатрии.
3: Ну, обидненько, да.
2: Или, например, еще хуже. Попросил бы сдать анализы в наркодиспансере.
3: Совсем неприятненько.
2: Вот это действительно обидно. А ЕГЭ это еще нормально. Но смотрите, значит, и что в итоге? В итоге, значит, Онищенко эти экзамены не сдал. И теперь что, его отчислят?
3: Ну, нет. На второй год, возможно, будет. Там, как это делается сейчас в школах, я не знаю. Если не сдает человек ЕГЭ, может, через год
2: а
3: сдает.
2: А что он будет делать на второй год?
3: Ну, что-то там академиком будет. Академик второгодник.
2: Мне кажется, он же это делает каждый год, то, что он делает. Что теперь можно попросить Онищенко еще сделать? Что, попросить раскрасить картинки или сделать самолетик из бумажки?
3: Ну, возможно, потому что нужно снижать планку.
2: Да, не надо.
3: Градус понижать как-то, да.
2: А вдруг начнет делать самолетик, а там крестики-нолики?
3: Ну, то еще-то проще.
2: Тогда что? Может быть, тогда...
3: Нарисовать что-нибудь там на заборе.
2: Ой, слушайте, да. Вот, кстати. Вот
3: это... Ну или так.
2: Как? Спросить, это кто поет? Валдис Пельш, варианты ответов. Кто вы там сказали?
3: Лепс.
2: Или петух. А, да, все, петух, пора.

0: Крем-хруст-шоу.
1: В России заявили о полном провале мусорной реформы. Депутат Госдумы Владимир Сысоев заявил, что ключевые цели программы так и не были выполнены. По его словам, в стране так и не появилась полноценная инфраструктура переработки отходов, а часть концессионных соглашений с бизнесом превратились в схемы распила денег. Сысоев также назвал мусорную реформу одним из крупнейших полигонов для коррупционных схем в регионах.
2: А что это значит, провал мусорной реформы? Что он этим хотел сказать? Что все, мусор победил?
3: Да, все провалилось. И самое страшное в этой всей истории, что мы узнали об мусорной реформе после провала мусорной реформы.
2: А так всегда. Вы слышали, как бы? Нет, она то и мусорная реформа, чтобы о ней узнать. Да, и нужно...
3: Возможно, она не провалилась,
2: если бы мы о ней не узнали, конечно, нужен какой-то провал. Не, ну подождите, ну что значит провал мусорной реформы? Значит, по его словам, в стране так и не появилась, что там, полноценная инфраструктура переработки там отходов, да, а часть конституционных соглашений с бизнесом превратилась в схему распила денег. Ну, слушайте, ну, нет, все это звучит очень интересно и очень разоблачающе. А кто конкретно виноват-то? Кто конкретно провалил мусорную реформу? Знаете, вот в 17-й, наверное, весны Штирлиц, там, помните, Штирлиц понял, там, это провал, там, или там, то есть, там, то есть, Штирлиц понял, что провалился Штирлиц. А здесь-то кто провалился?
3: Ну, смотрите, как бы, давайте от обратного. Точно не виноват в провале мусорной реформы только один человек. Остальные могут быть замазаны. Депутат Владимир Сысоев, который заявил о провале мусорной реформы.
2: Первый успел, да? Правильно.
3: Оказаться виновным может каждый. Вы можете
2: его
3: оказаться виновным.
2: Его 100%. Нет, понятно, его бы уже не, он вышел из-под подозрения, все, как бы невиновен. Да? Но подождите, значит, что это? Значит, говорит депутат, не появилась полноценная инфраструктура переработки отходов, часть сожжения превратилась в схему распила. И что? Инфраструктура не появилась, деньги распилили, что все, все свободны, расходимся.
3: Да, и все.
2: А кто виноват? Кому в тюрьме-то сидеть? Какой-нибудь зиц-председатель фунт хотя бы номинально есть, чтобы сесть туда? Кто будет наказан? Ну хотя бы мусорщик, Агабек. Ну хотя бы дворник Джамбуло будет наказан, нет?
3: Но они не так уж и виноваты. Там вот этот депутат прозрачно намекал на некий бизнес.
2: Да не важно, нам просто нам, ну, для чего нам это все говорить, эту милую историю, что что-то все провалилось. Кто виноват? Кто будет отвечать? Кто будет сидеть? Ну, знаете, ну, самая интересная фраза, как там, значит, он заявил, что ключевые цели мусорной программы так и не выполнены. А, вот тут еще интереснее, чем реформа. То есть были какие-то ключевые цели. Может быть, какие-то большие мусорные цели. Может быть, не знаю, сделать там огромный мусороленд. Или какой-то... Или, может быть, кстати, даже сначала мусорная реформа, а потом большая мусорная революция, может, назовем.
3: Вот, вот не надо, вот не загоняйся.
2: Ну, может быть, просто каждому гражданину по мусорному ведру.
3: Новому,
2: и дворнику Джамшуду, например.
3: Да? А ему-то зачем?
2: Ну, да, согласен. Нет, гражданину, а не дворнику. А, ну, то есть, ну, смотрите, но при этом, видимо, главное слово было все-таки ключевые цели не выполнены. То есть второстепенные и побочные цели, они выполнены. Значит, а какие выполнены второстепенные и побочные? Может быть, второстепенные какие? То есть мусор не убрали, ну, скажем, побрызгали его дезодорантом, чтоб не вонял.
3: Ну да, потому что в процессе любого большого начинания, коим без сомнения являлась мусорная реформа, какие-то возникают какие-то неочевидные результаты. Да, вот когда как ученый, который пытается открыть лекарство от сердца, выдумывают виагру. Да, внезапно получается.
2: А это наоборот.
3: Да. А тут они что-то вот начали эту реформу, и вот хоба, с девушкой познакомился. Ну, просто параллельно, как бы, ну, там, да? Или на отдых съездил, ну, на курорт.
2: Ну, или, знаете, просто ключевые цели, это вот, собственно, как он сам и сказал, распил. Да?
3: То есть мусор... Нет, распил-то выполнен.
2: Нет, как бы, нет, это не ключевая цель, это побочная, она выполнена, да.
3: Бонус приятный.
2: Все правильно, мусор не вывезли, а бюджет за него, да. Мусор еще есть, но денег уже нет.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Радио нужно тем, кто на нем зарабатывает, то есть хозяевам радио. Радио нужно тем, кто на нем звучит, то есть разным певцам. Но иногда, время от времени, не всегда, конечно, но все-таки бывает, оно нужно и слушателям. То есть вам, то есть тем, кто сюда пишет сообщения. Вот, например, как сейчас, вы написали кучу всего, а мы эти самые сообщения почитаем в эфир, чтобы сделать это радио вам полезным. У нас это называется «Народные новости», и что там?
1: Ну, тут у нас была удивительная, просто потрясающая, сногсшибательная новость о том, что как бы амнистия произошла по поводу слова, которое начинается на «пи».
0: Давайте будем...
1: оправдали, не амнистия?
0: Нет, все правильно, амнистия, просто, ну, вы как-то так, забалтуйте. Амнистия пи... кому?
1: Раз.
0: Вот, да, еще раз, да.
1: То есть, теперь... оно признано не матерным, то есть легальным, а всего лишь, как бы, ерунда, жаргонным и пренебрежительным. Да, да. То есть это такое вот, да. Такое оценочное суждение. А в этом деле фигурировал Владимир Соловьев, наш, как бы, известный журналист, и все такое прочее. И мы спросили тебя, как бы, ну, бог с ним, с этим словом, с ним мы разобрались, хотя все равно боязно, как бы, мы ж не произносить его, да, вот в эфире. Какие другие жаргонные и пренебрежительные слова для тебя очень обидные? Вот кажется, ну, самыми такими, там, даже хуже матерных, может быть, да? И очень много, как бы, версий таких неочевидных, разных, позабытых порой, да, вот. Например, человек с ником «Дядя из Смоленска» пишет коротко: «Дырявый!» Ну, да, я согласен.
0: Что, вы согласны?
1: Что оно обидно?
0: А я не согласен, я не такой.
1: Нет, я тоже не такой, поэтому это обидно.
0: Обидно? А что он пишет, кроме слова «дырявый»?
1: «Дядя из Смоленска».
0: Ник. Он это пишет? Это нет, его ник?
1: Ник.
0: Значит, он ничего, кроме слова «дырявый», не пишет?
1: Не пишет.
0: А это обидно, знаете. Нет, секундочку. То есть, это в кого? Это кто? Это как? Послушайте, мне уже... Вот я действительно...
1: Это за что?
0: Это что такое? Мы тут стараемся, понимаешь, да? Не, ну действительно обидно. А вот, кстати, почему? И, кстати, знаете, вот я понимаю, может быть, это не совсем, не совсем по теме, но для меня это важно. Но вот как это появилось? Как появилось это слово в этом значении? Ведь дырявый, же знаешь, что человек порвался, да?
1: Хотя, ну, бывает это, да.
0: Хотя бывает раз. А, так и было.
1: Порвался, да.
0: Порвали, да?
1: Вот более развернутый ответ, если вам недостаточно одного слова. Вот такое. Слово «гамак» обидное.
0: Да, время сейчас такое, что даже слово «гамак».
1: Даже слово «шезлонг».
0: О, даже «шезлонг». А если и «гамак», и «шезлонг»? Ну, слушай, ну а что делать? Действительно, тебя назвали гамаком, полезай, кстати, куда? В шезлонг?
1: Да, или... шезлонг.
0: Слушайте, не пора ли, время сейчас непростое, да, тревожное, вот, смотрите, обижает это слово людей, не пора ли это слово переименовать? Я имею в виду, в том, у него, ну, это же как бы омоним, и он же говорит о слове «гамак», наверное, в другом значении, не в том, когда вот эта вот качель.
1: Такая дачная аксессуар.
0: Веревочная, да.
1: А, возможно, в этом...
0: Давайте переименуем «гамак» во что-нибудь нормальное. Вот тот «гамак». Если пускай «гамак» гамаками...
1: Просто «весулька». Это тоже обидно.
0: Гамак, да? Весулька? Я просто...
1: Так. А вот нам задают встречный вопрос такой, кто имеет право быть. Артем спрашивает. Господа Крем и Хруст, а вам самим-то не обидно, что вами командует какой-то петух?
0: Да, обидно, но что делать? Ну, так, да, такая жизнь, правила игры такие.
1: Кто-то, да, что включил приемник, это не в кое... Тем более, если...
0: Не надо, да, чем больше вы оправдываете...
1: Наш начальник...
0: Вдруг... Да, нам обидно, что нами командует хороший человек, уважаемый, да? Нет, давайте я по секундочку. Нет, это... Да, обидно бывает, что вот...
1: Вы делаете только...
0: Ну почему сразу петух?
1: Только хуже делаете. Остановитесь.
0: Давайте я почитаю. Так, ну, вот пишет, например, да, он пишет, за слово «сытье даст» любая судья, судит на пожизненное. Ну, да, если судья не мама, сытье даст. Но суд у нас справедливый, как мы знаем, сначала осудит, а потом, когда разберется, оправдает. Нет, конечно, за сытье даст сейчас что дают, кстати, за сытье даст.
1: Слушайте, я не знаю, у нас, я думаю, что можно немножко отхватить, ну, хотя бы административочку.
0: Нет, конечно.
1: По лайту тогда.
0: Нет, то есть, понимаешь, ты идешь во все горло, да?
1: Да.
0: Или даже просто. И вот пишет, например, Дарья Скорпионша пишет. Слово, как вы думаете, добрую Скорпионшу, вот какое слово бы ее оскорбило? И причем она пишет, что меня бы оскорбило, и сама я таких презираю.
1: я вот кого-то презирает, вот, например, там, предыдущий презирает, например, дырявых, и его это оскорбляет.
0: Ну, да. А ее дырявый не оскорбляет, она их не презирает, а она презирает, она пишет, ее бы оскорбило слово проститутка. А вот интересно, почему? Удивительно, да?
1: Нет, удивительно.
0: А вот, кстати, мне удивительно, мне и, скажем, Достоевскому, у которого проститутка всегда страдательный образ. Сонечка Мармеладова, которая это...
1: Вот тогда было другое время.
0: А какое время? Они... Какие были в другое время другие проститутки?
1: Да, они и страдали. Эти
0: трава была зеленее, проститутки были шо? Дрянее. Да. Что было не так? Почему тогда были проститутки Мармеладовы, Сонечка, которая плакала...
1: А сейчас Анжелы и Снежаны с довольными ряхами этими вот.
0: И да, ну, поэтому... ладно.
1: Да.
0: Да, давайте.
1: Вот продолжает, в продолжение такого нашего сегодняшнего дискурса нам пишут. Меня петух напрягает. Вот прям сразу в бубен хочется.
0: Петуху или?
1: Ну, кто говорит так?
0: Как?
1: Вот петух.
0: А, кто ему говорит петух?
1: Да, конечно.
0: Нет, просто дайте не путать две темы. У нас здесь свой петух. А, ну, когда ему говорят петух, сразу хочется в бубен?
1: Да.
0: Какой удивительный...
1: Вот, вспомнили,
0: вот да,
1: да,
0: вот тот самый, лучше накликали сейчас. Слушай, сейчас я петуха задушу ненадолго. Сейчас
1: покажу. Сейчас, дайте.
0: Потому что еще есть пару сообщений. Вот, сейчас, давайте вы еще пару сообщений.
1: Да, ну вот Макс пишет, или Мах, уж не знаю, как им пишет латиницей или кириллицей. Привет, Крем и Хруст! Гной!
0: Что?
1: Вот! Чай разлили.
0: Что гной?
1: Вот все гной.
0: Да, это... Часто Макса так называют. У вас когда последний раз? Я просто... Нет, понимаете, конечно, у всех разная жизнь. Но у нас не такая сложная. Меня гноем, например, называли, знаете, когда? Никогда. А как вы думаете, что делает Макс, что его называют гноем?
1: Ну, нет, ну он делает что-то такое, что как Максу кажется, что не, совсем не вяжется с гноем. Такой, что
0: нет, нормально. А его же звать, нет, ну гной, наверное, не очень хорошо, да?
1: Ну, как не очень хорошо.
0: Ну, смягчил бы, если там гноюшка, там как гнойчик. Как сказать гной? Ну, не сразу же так грубо, а как? Гно?
1: Ну, никак гном не получается, нет.
0: Не получается?
1: Гном!
0: Гнойный. Ну, вот пишет... Анна, не можете сказать то слово, с которого мы начали, на «пи», заканчивающееся на «раз». Говори... Чё? Говорите, любитель радуги, мы так соседи называем. Подождите секундочку, солнышко, Анна. Это слово на букву «п», заканчивающееся на «раз», это просто ругательство, в конце концов. А любитель радуги – это уже статья.
1: Это уже, да, то совсем.
0: Это, знаете... Любите ра, это ху, это как? Это значит, это только это пи, заканчивающийся на раз, и еще раз, да, и еще раз, да?
1: Ну, а ты вообще.
0: Это совсем просто. Не, это нехорошо. Все, давайте, последнее, быстренько, я пока тут кое-что сделаю.
1: Хорошо, ну вот Альбина пишет: очень оскорбляет уничижительная девочка в мой адрес. Работаю в возрастном коллективе, где самому молодому 70 лет. Поэтому они относятся ко мне несерьезно. А я главбух, и мне 35. Я взрослая женщина, умная и с опытом, и с сиськами третьего размера.
0: Не, подождите, вот теперь стоп, вы сами напросились. Ну, вы понимаете, что вы просто провоцируете? Ну, вы считаете, что я не могу себе позволить не позвонить женщине с третьим размером сисек? Да еще и
1: главбуху.
0: Как ее зовут?
1: Альбина. Вы ей хотите, по-моему, звонили?
0: Когда? А, когда?
1: Со вторника.
0: Я не могу найти. Ладно, все. Ладно, последний читаю. Вот пишет Лев, кстати сказать. Слово «пи».
1: Какое «пи»?
0: А вот послушай, подумайте. Слово «пи» как очень сомнительное. А что за слово?
1: Вот это вот «пи».
0: Нет, просто есть разные «пи». Да, вот это вот какое? Как вы думаете?
1: Что то самое «пи» вот как бы...
0: Нет, а слово «пи»...
1: Низ.
0: Вот вы попались в ловушку. Вы забыли, что помимо пениса есть еще и пентюх.
1: Ну, там, где пентюх, там и пенис, как бы, такая... Это жизнь.
0: Что, кстати, значит это слово?
1: Ну, такой, типа, вялый такой, мне кажется, такой, что, знаете, такой неуклюжий такой, знаете, вот.
0: Ну,
1: такой,
0: да, да, нет, это такой, понятно, да, что оно и значит, рыхлый. Откуда оно взялось? Это французское?
1: От слова пентюх. Только пентюх.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Тарологи начали советоваться с нейросетями во время гаданий. ИИ все чаще используют как цифрового помощника для расшифровки раскладов. Некоторые гадатели уверяют, что нейросеть помогает смотреть на карты более объективно и не смешивать предсказания со своими личными проблемами. Но часть тарологов уже бьет тревогу. По их словам, ИИ слишком любит соглашаться с пользователем и иногда может искажать энергетику расклада.
2: Слушайте, это историческая новость, я вам скажу. Потому что прозвучала первая претензия к ИИ по поводу энергетики. Я думаю, какие претензии могут быть к ИИ у тарологов? Ну, конечно, энергетика. Да? Тарологи недовольны энергетикой. Что это у GPT-чата не то биополе? И аура совсем не такая.
3: Не просто недовольны, а тарологи бьют тревогу.
2: Конечно, они бьют тревогу. Да не, слушайте, да они уже не тревогу должны бить. Они уже должны рвать на себе волосы таро. Или что там, или хлопать себя энергетикой по ушам. Только не из-за энергетики, да, потому что это просто их последняя отчаянная попытка сказать, типа, идите к нам, не ходите к ИИ, у него энергетика плохая, и аура там прокисшая. А потому что ИИ скоро просто всех этих тарологов просто оттарабанит, да? Просто скоро всех лишит их работы. Помните, кстати, депутаты тут относительно недавно предлагали, значит, тарологов запретить.
3: Но потом, типа, периодически происходит.
2: Да, но потом они сказали, ну, типа, мы погорячились. Нет, не будем. А теперь и запрещать-то ничего не надо. И их сам как бы запретит. Да? Мне странно, что они вообще еще существуют. Но судя по их панике, угроза реально серьезная. Но... Ведь, смотрите, ведь все же что боялись? ИИ скоро там профессии там, да, убьет там, да, юристов, сценаристов. Нет. Оказывается, ударили это, в первую очередь, по тарологам.
3: Но тут ситуация сложнее. В лагере тарологов мы наблюдаем раскол. Одна часть тарологов используют ИИ как не в себя, как бы, и довольны, как бы, и искусственным интеллектом. А другая часть, такая, ну, оппозиция тарологическая, бьет тревогу. Как бы, да? А те, кто использует, это же действительно, ну, что, совсем обленились.
2: Те, кто использует, просто еще не знает про существование ИИ. Ну, бабушки. Тарологи часто бывают бабушки, но очень старые. Она думает, ИИ, может быть, это, может быть, это Игорь Игнатьевич. Пока не знают. Но вообще им стоит бить тревогу. Но, знаете, я вот что скажу. Это как раз вот тот случай, когда я боюсь не за тарологов, что их лишат работы, что само ИИ отнимет у них работу. Я боюсь за искусственный интеллект. Потому что искусственный интеллект наступил на мозоль, он вступил в схватку с кем? Не с простыми смертными, с тарологами. А они, знаете, люди непростые, у них есть карты Таро, правильно?
3: Да.
2: И я боюсь, не разложат ли они карты Таро на ИИ. Да, ведь, представляете, сколько у нас тарологов? У нас их больше, чем курьеров. А сколько у них карт Таро, если все они соберутся и как разложат?
3: А еще не надо забывать, нужно все время иметь в виду, как бы держать в голове, что помимо тарологов есть еще и, извините за выражение, хироманты. Которые по ладони гадают, да?
2: Они еще не
3: высказались.
2: А они на ИИ или на ХИИ?
3: Ну, вот нужно следить за ситуацией, как бы, чтобы понимать, что
2: есть еще могут
3: выступить.
2: У них есть, знаете, я слушаю, такие карты, какие-то называются там, младшие и старшие арканы.
3: Да.
2: Вот не будет, не получится так, что они заарканят ИИ прямо. Потому что, знаете, у меня вообще есть ощущение, что они уже что-то сделали с ИИ, они что-то уже намутили. Потому что искусственный интеллект иногда такую чушь отвечает. У вас есть ощущение, что у него разложили арканы?
3: Тарологичный след? Знаете?
2: Ну, да, ну что еще? Мне кажется, его уже сглазили, да. Или что там они делают?
3: С ИИ происходит какая-то хиромантия.

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара есть в Макс. Вводи в поиске Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Если что, ссылка есть на наших других площадках, ВК и Телеграм-канале. Мы и там по-прежнему остаемся с тобой. Всегда на связи для детей старше 12 лет.
0: Рекорд реклама.
2: Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
0: Реклама в Самаре 212 99 90.

0: радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Крем-хруст шоу.
1: Казахстанская полиция записала песню про закладчиков на мотив «Барби Гёрл» и выложила клип в официальном аккаунте полиции Костанайской области. В треке силовики поют: «Ты сегодня закинул закладку под куст, это значит, что мы уже рядом». И «Хотел разбогатеть, уедешь на 5 лет за решетку». Видео быстро разлетелось по соцсетям и уже претендует на звание самой необычной антинаркотической компании года.
2: Чего? Казахская полиция начала петь? А пока она пела, было заложено 100 тысяч закладок, да?
3: Но нет, я не думаю. Они пели, может, в выходной, там, в воскресенье собрались.
2: Они только пели. Танцевать. Они не танцевали, не жонглировали,
3: я
2: нет,
3: не знаю.
2: Закладками. Не, на самом деле, правильно, потому что если бы они еще станцевали, то закладок, уже поток было бы не остановить. Чего ты сегодня закинул закладку под куст? А как вы думаете, вы слышали эту песню?
3: Нет, откуда?
2: А как у Каса, а какая рифма будет под куст? Ну, что там выражается? Сейчас мы ее послушаем, разумеется. Но, смотрите, давайте подумайте. Ты закинул закладку под куст. Вот я тоже думаю, под куст, под хвост. Что там еще может быть?
3: Арбуз.
2: Это значит, что мы уже рядом. Надо послушать. Тут иначе никак. А иначе, ну какой смысл во всем этом? Хотим бороться с закладками? Сейчас. Так. Песня, а в стиле Барби было сказано?
3: Нет, да? На мотив Барби Гёрл. Это такая старая такая песня группы Аква, по-моему.
2: Ага, так. Сейчас. Сейчас я найду. Вот, пожалуйста.
4: Дорогие друзья, незаконный оборот наркотических веществ влечет уголовную ответственность. А если ты решил этим заняться, эта песня специально для тебя. Всего

0: Простите, нет, песня хорошая, а где тут рифма?
1: А зачем вам рифма?
0: Я прошу извините, скучку. Значит, где рифма? Рядом рифмовалось с автозаки, да? И что там? На самом деле, ну, я просто думаю, рядом в автозаке, ну, в принципе, неплохая рифма.
1: Да там и в оригинале на английском языке тоже там с рифмой.
0: Нет, ну, послушайте, так, что там еще было? Какая там рифма была рядом в автозаке и... Что там еще сказано?
1: Oh, no.
0: А мы уже рядом в автозаке, там еще какая-то была замечательная. Не, ну ладно, рифму нет. А, светит десятка, да? А, это вряд ли светит десятка.
1: Но как вы зарифмуете десятка светит? Ну это же не...
0: Это,
1: не,
0: это невозможно совершенно, конечно.
1: Заметьте, какой красивый казахский язык.
0: Потрясающе. А какой...
1: Это же казахстанская полиция.
0: Ну, конечно, да? Разумеется. Нет, это надо записать. На самом деле рифма рядом в автозаке, знаете, это как рифма стол и газовая плита. А десятка, это как, знаете, десятка рифмуется хорошо с восьмеркой. На самом деле, я запишу, на самом деле. Но, слушайте, а мне интересно, я просто видео не видел. Они там не танцевали?
1: Да что так... ты хотите, чтобы
0: они танцевали? Потому что так петь без танцев очень сложно. Надо танцевать. Может, хоть присяд какой-то. Может быть, танец с закладками. Ну как, вы знаете, танец с бубнами был какой-то?
1: Это пускай эти вот закладчики танцуют танец с закладками.
0: Нет, они как раз не должны танцевать. У них нужно отнимать закладки. Но послушайте, значит, это казахская полиция. А у меня вопрос. А наша полиция, почему наши таких песен не поет?
1: Ну, слушайте, наша полиция, безусловно, всем хороша, да? Они большие мастера своего дела, серьезные профессионалы. Но есть один минус, ну, который, ну, можно им простить. Возможно, у них нет слуха. Музыкального, я имею в виду.
0: А
1: это
0: же
1: не мешает им работать.
0: Нет, нет, послушайте.
1: Нет, какой еще? Бывает еще обычный слух, а человек просто глухой.
0: Ну, этих, нет, послушайте, я думаю, что наша полиция так не делает просто потому, что она точно знает, что вот что такое шоу-бизнес. Потому что она знает все опасности этого проклятого шоу-биза. Вот так вот, знаете, начнешь сначала петь, а потом сам за закладкой побежишь, а потом перья наденешь на вечеринку с изумрудом в заднице. Что, не знаете, как чем это заканчивается все?
1: Не знаю,
0: эти песни. Начал петь, а-да-да-да-да, давай автозада, а потом раз это, то да это, там за это, пошло перья туда, за это, за, все.
1: Вот как-то вот ты бывало в своей жизни пел, как бы, да, ну про изумруд в заднице как не доходило до этого.
0: Ну-ка, а вы вам спойте.
1: Давайте про... Инбайварный.
0: Давайте, слушайте, петух, время послушать. А вы знаете что, мне понравилась эта песня. И знаете что, я вам скажу больше. У нас уже есть ремикс. Казахский. Казахского диджея.
1: Давайте.
0: Лучшего, сейчас послушаю.
2: Крем-хруст-шоу.

0: 20 часов 58 минут. Кремов уже привстал, надел свой костюм с каркасом, скрывающий формы тела, собрался уходить. Но нет, господин Кремов, 2 минуты. Читаем сообщение, хотя бы что-то, что-то.
1: Ну вот, например, Владимир написал нам во время песни, когда звучала, написал: «Кремов, ты танцуй сейчас».
0: Ну, это, ну, предложение. Это про, да, ну это не то, что прям, ну обязательно.
1: Да, нет, ну, Владимир, ну как бы да.
0: Ну он тебе помочь вам хочет, понимаете, да, ну что ты как дурак прожигаешь жизнь. Так, ну давайте, что там, по теме, может, так, вот пишет, пишет Гульшат, он сейчас слушает вас.
1: Вот это замечательно.
0: А вы считаете, что я ничего хорошего не вижу, что он сейчас слушает нас?
1: Нет, это он, кто надо он, пускай слушает.
0: А я не уверен, что это хорошо.
1: Спасибо ему.
0: Он сейчас слушает нас?
1: Да.
0: Нет, а если прям слушает, это важно. Ну, ну. А, и он слышит сообщение, пишет: пожалуйста. Что?
1: Что-то вот, посмотрите еще сообщение.
0: Я не знаю, не могу найти все, что вижу. Пожалуйста, нет, пускай слушает.
1: Да.
0: Если в этом вопрос, да?
1: И вопросы нам задают. А правда, что вы во время песен за петухом по студии гоняетесь, чтобы поймать? Но времени не хватает.
0: Как-то. Нет, к сожалению, наоборот. Сейчас петухи такие, они гоняются за нами. Вот он, кстати, да. Так,
1: нет, все?
0: А я не могу, нет. Вот смотрите, вот Игорь спрашивает. Вопросов сегодня было мало. Какие прозвища были у вас в начале радиокарьеры?
1: Ну, Сережа и Михаил.
0: Дорогой Игорь, те прозвища, которые у нас были в начале карьеры, они у нас до сих пор. И эти прозвища звучат так: Кремов и Хрусталев. Более идиотских прозвищ, да, Кремов, придумать себе нельзя. Ну, а какое у вас было в начале? У вас как было?
1: Ну, меня еще бы называли Хмурый. А вас Сутулый.
0: Я вас так называю и сейчас, но уже за эфиром. Так что тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин Кремов.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Весь рекорд за один час. Это Рекорд Мегамикс.

0: Все, что включали ранее, ищи в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самары. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
1: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 999 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
2: Комплексная диагностика зубов, стоматологии, Реавиз. Консультация, диагностика, составление плана лечения. Всего за 1990 рублей. Улыбка вашей мечты по доступным ценам. Подробности по телефону 321-0707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама Медицинский университет Реавиз.
3: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколение. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
4: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
5: С топливом «Олви» можно в полет! Новая «Олви» в Курумуче ждет! В честь открытия на новой АЗС «Олви» дарим скидку 3 рубля с литра на все виды топлива! Приезжайте заправляться с выгодой!
6: Акция 18 мая 2026 года. Подробности на olvi.azs.ru.
7: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче! Это премия «Муз-ТВ 2026 движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16.00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
8: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
10: Внимание! Канал в Телеграм. Радио Рекорд Самара. Это самые горячие новости, общение и эксклюзивы из студии Первого танцевального. Телеграм-канал Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
11: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
1: УН Стомарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
2: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклай. Дом 6. Строение 3. Помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении самоката. 6+.
5: Микс из главных треков недели. Это...

0: сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд. Рекорд
1: реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
2: Мега-розыгрыш от сети заправочных станций «Розамира» продолжается. Ты готов стать частью легенды? Выигрывай каждый месяц народный русский внедорожник «Нива Легенд», а также 25 денежных призов. «Розамира». Полный бак, полная свобода. Заправляйся, участвуй и выигрывай. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок акции, порядке получения на сайте «Розамира.ру» и мобильном приложении. Срок акции с 1 января по 31 декабря 2026 года.
3: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
5: Нет.
4: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
2: В фитнес-клубе «Гора на Лесной» все для спорта и отдыха. 2 теннисных корта, зона единоборств, тренажерный зал и интервальный комплекс с коллективными парениями. Тренируйся и отдыхай на максимум. До 31 мая. Скидка 50% на клубные карты. Заходи на сайт горафит.ру. Начни сегодня.
6: Реклама в Самаре. 212-99-90.
7: Рекорд Мегамикс.

0: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
1: Акция действует до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Природа следует своим законам. Суровая зима позади, наступает весна. Время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Начните новую жизнь в жилых кварталах «Легенда». До конца мая от 99 тысяч рублей за квадратный метр за собственную квартиру. Широкоформатное остекление, высокие потолки, продуманные планировки, своя котельная. Дом сдан. Звоните и записывайтесь на экскурсии. 8 846 379 25 25. Создайте свою легенду. Жилые кварталы «Легенда». Новый уровень комфорта по доступной цене.
3: Акция с 28 апреля по 30 мая 2026 года. Не оферта. Число квартир, участвующих в акции ограничено. Подробности на сайте victorco.ru.
4: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация с специалиста.
5: С топливом Олви можно в полет! Новая Олви в Курумуче ждет! В честь открытия на новой АЗС Олви дарим скидку 3 рубля с литра на все виды топлива! Приезжайте заправляться с выгодой!
3: Акция 18 мая 2026 года. Подробности на olvi.az.ru.
6: В фитнес-клубе «Гора на Лесной» все для спорта и отдыха. 2 теннисных корта, зона единоборств, тренажерный зал и интервальный комплекс с коллективными парениями. Тренируйся и отдыхай на максимум. До 31 мая скидка 50% на клубные карты. Заходи на сайт горафит.ру. Начни сегодня.
7: Не упустите уникальную возможность приобрести Амода и Джейку по эксклюзивной цене завода-изготовителя. Только 16 мая исключительно в дилерском центре «Самара Авто». С 10 до 18 будет находиться представитель бренда Амода и Джейку Денис Аверьянов. Количество мест и автомобилей по специальным условиям ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж по телефону 211-02-74. Самара Авто. Ваш официальный дилер Амода и Джейку в Самаре. Московское шоссе 264Б у самолета.
8: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе Целковский. Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытием. Открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Целковском. Поехали! 200-300-200.
9: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
10: Телефон рекламный.

Ну что, ребята, всем привет. Мы финалим эту рабочую неделю. Здесь, в волнах главной танцевальной радиостанции страны, открываем шоу «Рекорд Пати». Меня зовут Саша Ашмарин. Всем присутствующим еще раз здравствуйте. Что хотелось бы в самом начале эфира вам напомнить. Во-первых, в ближайшие два часа мы будем с вами наслаждаться классным кочевым саундом. Ну а во-вторых, уже совсем скоро, в конце мая, «Рекорд» устраивает двухдневный рейв легендарной колбасницы с новым шоу «Матрикс». Новая площадка, три танцпола, более 20 артистов, зарубежный секрет, агент и, конечно, «Рекорд Чикс». Все это колбасный цех «Матрикс», 29 и 30 мая, времени остается совсем немного. Санкт-Петербург, Temple of Dear. Все подробности на radiorecord.ru, 18+. Так, ну что, ребята, начинаем «Рекорд Пати» прямо сейчас, сделаем громче.

середине первого часа Рекорд Пати хочу напомнить вам о том, что у нас есть мобильное приложение Радио Рекорд, а также сайт radiorecord.ru, и там более 100 онлайн-радиопотоков на совершенно любой вкус. Если вы хотите послушать, к примеру, музыку 80-х, у нас там такая имеется, как и 70-е, 60-е, 90-е, нулевые, 10-е, скоро, наверное, 20-е появятся. Поэтому заходите, слушайте и наслаждайтесь этим приятным музыкальным безумием. Что касаемо эфира, здесь еще 90 минут в нашем с вами распоряжении Рекорд Пати, поэтому безотлагательно продолжаем наслаждаться.

Нравится музыка, которая звучит в этом шоу? Слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

Второй час рекорд-пати начинается прямо сейчас, и суббота официально началась. Если вы живете по московскому времени, я вас поздравляю. Те, кто уже находится в субботе, расскажите в нашем чате мобильного приложения, как там ребята, как там отдыхается, и как там вообще все, в принципе, происходит. Мы здесь еще 60 минут, наслаждаемся классным кочевым саундом. Меня зовут Саша Ашмарин, рекорд-пати продолжается, делаем громче. Рекорд.

0: остается еще 30 минут в нашем с вами распоряжении имеется. Я вам быстренько напомню о том, что у нас в нашем с вами распоряжении имеется сайт radiorecord.ru и мобильное приложение Radio Record, соответственно, устанавливается как на iOS, так и на Android телефоны. Пожалуйста, пользуйтесь этой возможностью. Кстати, если вы слушаете нас где-то в поездке, где нету интернета, возможно, очень плохо ловит, вы можете при наличии этого самого интернета сначала загрузить понравившиеся подкасты и выпуски радио-шоу в нашем телеграм-канале Record Playlist, а потом уже спокойно, с чистой душой ехать себе и слушать любимую музыку, где бы вы ни находились, чем бы ни занимались, даже при отсутствии мобильного интернета. Классная история, советую пользоваться, особенно если выезжаете, опять же, туда, где плохо ловит. У нас же здесь, если вы меня слышите, ловит отлично, значит, продолжаем тусить. Еще 30 минут в нашем с вами распоряжении есть, это Record Party.
1: Record Party.

0: завершаем рекорд-пати на сегодня. Что хочу сказать вам под финал нашего радио-шоу. Далее по курсу. Здесь Армин ван Бюрен. Вот такое вот его радио-шоу появится совсем скоро, буквально через пару мгновений. Я напомню, что у нас есть канал рекорд-плейлист в Телеграме. Заходите туда, подписывайтесь. Там складируются и сохраняются все шоу, которые выходят здесь, в эфире главной танцевальной радиостанции страны. Ну а меня зовут Саша Ашмарин. Прощаюсь с вами до воскресенья. Завтра большой 4-часовой выпуск рекорд-пати вместе с Виолеттой Юшкиной. Кем бы вы ни были, будьте лучше. Пока.
1: Рекорд-пати.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Армин Ван Бюрен.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара есть в Макс. Вводи в поиске Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Если что, ссылка есть на наших других площадках, ВК и Телеграм-канале. Мы и там по-прежнему остаемся с тобой. Всегда на связи для детей старше 12 лет. Рекорд.
0: Dance Radio. Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет.

0: Радиоканал 101.5. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L0RTU-63008-47. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Узнавай новости города в телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». Все срочное, важное и интересное. Плюс розыгрыши и общение. Подписывайся. «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет. Рекорд. Dance
0: Radio. Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-7791-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Дэнс Уикенд. Никакого радио.